0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя».

Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. У вас была в детстве копилка? Может быть, и сейчас есть. А получается у вас не копить? Не копить плохие и тяжелые мысли, злобы, обиды. Не копить, потому что пусть душа будет светлой и чистой.

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: Звякиным.
1: Русские благотворители. Козьма Терентьевич Солдатенков – основатель крупнейших в России текстильных и мануфактурных фирм, акционер нескольких банков и крупный книгоиздатель XIX века. Родился в Москве в старообрядческой купеческой семье. Он был первым коллекционером русской живописи. Его собрание было вторым по масштабам после Третьяковской галереи. Он помогал многим учебным заведениям и музеям, а также много делал для простых людей. Так, в 1866 году Солдатенков основал богадельню на 100 постоянных жителей всех сословий и исповеданий. Он предоставил для богадельни двухэтажное здание, капитал в 15 тысяч царских рублей и стал ее пожизненным попечителем. Почти все свое 8-миллионное состояние, а на современные деньги это миллиарды рублей, Козьма Терентьевич оставил на нужды благотворительности. В 1901 году, по завещанию Солдатенкова, его библиотека, 8 тысяч томов книг, 15 тысяч экземпляров журналов, а также коллекция русской живописи, 258 полотен и 17 скульптур, перешла к Румянцевскому музею и как национальное достояние хранилась в отдельной Солдатенковской зале. После закрытия Румянцевского музея в 1924 году эти произведения искусства были переданы в Третьяковскую галерею и Русский музей, а часть икон из его собрания была передана Покровскому собору. Огромная часть его состояния была потрачена на строительство ремесленного училища и бесплатной больницы для бедных, независимо от сословий и религий, которая стала самой крупной в Москве. Строительство было начато в 1908 году, а в 1910 году состоялось ее официальное открытие. В настоящее время это городская клиническая больница имени Боткина. В 1992 году у здания администрации был установлен памятник Солдатенкову. Кто притесняет бедняков, оскорбляет их творца, но кто заботится о нищих, прославляет его. Книга притчи Соломона, 14 глава, 31 стих.
2: Слушайте «Свободное радио».

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Перестать молиться значит отказаться от утешения, так необходимого нам. Как бы сильно суета не опутывала наш дух, как бы не было угнетено наше сердце, великий Боже, помоги нам продолжать молиться и никогда не опускать в отчаянии рук, воздетых к небу. Чарльз Спержен.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. 2.16. Неужели смысл жизни одного человека в том, чтобы его помнил другой? Неужели это и есть то, для чего мы родились? Неужели я живу, дышу, думаю, чувствую, творю, работаю только для того, чтобы другие смертные, которые будут жить после, написали обо мне в книжках? Неужели мне дана жизнь только для того, чтобы я потом существовал в чьей-то памяти? Но ведь этому учат в фильмах и книгах. Главное – остаться в памяти потомков. Посмотрите, какой человекоцентризм в размышлениях Соломона. Как много для него значит признание. Имя мудрого будет забыто. Кем забыто? Смертными, слабыми людьми. А какая в этом, собственно, трагедия? Большая, если вы ищете смысл в человеческой славе. Этот идол, как и все остальные мирские ценности, уязвим перед лицом смерти. Так может быть, как вариант, смысл в том, чтобы оставить след в истории человечества? Нет, мудрость не только не спасает от смерти, но и не может обеспечить вечную память. У нас любят произносить пафосные речи на похоронах в духе «вечная ему память» или «память о нем всегда будет жить в наших сердцах». Не будет. Ибо те, кто так говорят, сами скоро отправятся следом. Не бывает вечной памяти. Все, что остается, это сказать возвышенные слова, потому что изменить ничего нельзя. Желание остаться в памяти людей – это очередная жалкая попытка безбожников придать своему существованию хоть какой-то смысл. Дело в том, что неизбежность смерти вынуждает искать смысл жизни. Созданный по образу и подобию Божьему просто не может смириться с тем, что могильный холмик однажды поставит точку в его судьбе. Ведь точку ставить так не хочется. Все его существо сопротивляется этому факту и пытается найти утешение в подобных идеях. Но посмотрите, как немощно безбожие, чтобы справиться с реальностью, неотъемлемая часть которой – смерть. Она финиш любой жизни, успешной или не очень. На какую же полку в мироздании ее поставить, если нет несущей стены богоцентризма? Оказывается, если в мироздании нет места для Бога, там нет места и для смерти. Ее просто некуда поместить. Она никуда не подходит и, более того, обрушивает всю философскую надстройку. Люди не пускают Бога в свою жизнь, но при этом хотят, чтобы смерть оставила их в покое. Забавно. Однако Бог призвал ее, чтобы сделать жизнь бунтарей мучительной, чтобы они ощущали свою незащищенность, и они живут в страхе смерти всю жизнь. Евреям 2.15. А поскольку осознавать свою смертность невыразимо страшно, все предпочитают о ней просто не думать. Это единственное, что остается. И поэтому, как вы замечали, люди одинаково отказываются размышлять как о Боге, так и о смерти. Эти темы – строгое табу. Без Бога не может быть правильно осмыслен ни один факт. Ни природа, ни все, что ее наполняет, ни брак, ни рождение, ни семья, ни труд, ни болезни, ни зло, ни добро, ни старость, и, конечно же, сама смерть. Бог – это свет, при помощи которого мы видим мир таким, какой он есть, а не таким, каким он предстает в воображении. Бог – это толкователь жизни и истолкование всей Вселенной. Но человек бежит от Творца, делая вид, что его нет. Поэтому в отношении смерти остается то же самое – делать вид, что ее нет. Жизнестойкость любой идеологии проверяется в том числе ее способностью подготовить к смерти. То есть жизнестойкость мировоззрения проверяется его смертестойкостью. Если оно не знает, что делать со смертью, то откуда оно знает, что делать с жизнью? Чему посвятить себя, если жизненный путь закончится непонятно чем? Только непонятно чему и посвятить. Люди так и делают. Тем не менее, жизнь – одна сплошная инвестиция. Инвестиция во что? Для подавляющего большинства населения этой планеты это инвестиция в себя. Это своего рода религия, но лживая, шаткая, коварная, обнаруживающая свою беспомощность под леденящим взглядом Аввадона. Живущие для себя, почувствовав его приближение, поймут, что абсолютно не готовы к встрече с ним.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 и 28 стихи.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Обретение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Сегодня мы прочитаем из Евангелия от Иоанна еще одно ободряющее место Писания. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Итак, в этих замечательных словах есть обещание Иисуса Христа и некоторые условия. Первое. Начнем с обещания. Христос говорит, что если я даю жизнь вечную, то никто не похитит. И кто получает жизнь вечную, никогда не погибнет. Обратите внимание, это высказывание стоит в утвердительной форме. Нет никаких «а может быть», «ну я попробую», «а вот если», ну и так далее. Мы должны верить в Его спасительную благодать, в Его силу и Его всемогущество. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Дорогие друзья, принять Христа – это значит быть уверенным в Его спасении. А Его Евангелие – это наше основание веры и надежды. Второе. Защита и вечная жизнь обещаны не всем, но тем, кто принадлежит Ему. Фраза «овцы мои» и есть условие вечной жизни. И, конечно же, овцы – это мы, те, кто принял Его и уверовал в Его любовь. А Христос – наш пастух и Господин. И если мы действительно Его, то мы можем это проверить. Христос говорит: «Я знаю их, и поэтому они, во-первых, слушаются моего голоса, во-вторых, идут за мной». А где и как нам услышать Его голос? Заметьте, не просто услышать, а послушаться Его голос. То есть поступать так, как Он говорит. А говорит Он много и очень четко на страницах Священного Писания. Мы так и говорим. Библия – это Слово Божие. И читая его, мы слушаем Его голос и поступаем по Его воле. По крайней мере, должны поступать по Его воле. Читаем и исполняем, слушаем Его и идем за Ним. Иаков говорит: будьте же исполнителями слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио. Держим курс на вечное.
2: По щекам холод на душе.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет.
3: Новая музыка на свободном радио.
4: Мухаммед still in his tomb, and Joseph Smith is still in his tomb, and Buddha is still in his tomb, and Confucius is still in his tomb. But there is one man who was not

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: слышу нежный голос твой.
1: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
2: Кто ты и откуда?
3: Я Максим, я из города Вологда.
2: Почему ты поверил в Христа?
3: Я с детства в верующей семье, но это было так на словах. Меня мои близкие друзья обличили, почему я хожу в церковь, а вне церкви я совсем другой. И Бог через друзей неверующих меня привел, и я покаялся через это.
2: Как вера помогает тебе в жизни?
3: Я после покаяния вот вижу, насколько Бог велик, что Он ведет во всех путях. Даже когда я что-то не понимаю, когда какие-то трудности, переживания бывают, спустя время я вижу, как все это прошло. И такой вау, просто в шоке. Ну, Божьи планы не наши.
2: Твой любимый библейский стих?
3: У меня их много, сейчас... В данный момент жизни, Второзаконие, 31 глава, 8 стих. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». Вот этот стих ободряет тем, что Господь предо мной. Он ведет, и его путь совершенен.
2: Христианство – это свобода или ограничение?
3: Я думаю, что свобода. Многие говорят, что ограничение, и те, кто не принял Бога, еще не знают его лично, я думаю, так и будут думать все время. Я думаю, вообще не так. Свобода, потому что Бог освобождает от всего, что на этой земле. Тут есть куча переживаний, куча трудностей, через которые Бог проводит. Свобода во Христе.
4: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Одна за двоих. Когда наступало воскресенье, и жена звала мужа в церковь, тот неизменно отвечал ей: «Сходи ты, да помолись за нас обоих». А перед друзьями хвастался: «Мне в церковь ходить ни к чему. За нас обоих это делает жена, а я теперь по воскресеньям отдыхаю в свое удовольствие». Но однажды, в ночь с субботы на воскресенье, приснился ему сон. Стоят они вместе с женой перед райскими вратами, дожидаясь, пока им откроют и впустят. Наконец, ворота медленно отворились, и мужчина уже собирался переступить порог, как вдруг из рая раздался Божий голос, обращенный к его супруге. «Я ждал тебя, дочь моя. Можешь войти, за вас обоих». Женщина вошла, и ворота сразу же закрылись, к великому ужасу мужчины. В холодном поту он тотчас проснулся. Жена собиралась в церковь и уже стояла в дверях.
1: «Постой, не уходи!» —
0: прокричал, одеваясь, муж.
1: «Я иду с тобой».
0: Библия говорит, что каждый из нас за себя даст отчет Богу. За меня никто не сможет покаяться в моих грехах, никто не будет вести христианскую жизнь за меня, и мои отношения с Богом за меня никто не построит. Но если я пойду за Господом, то и моей радости никто не отнимет. И никто не сможет лишить меня вечной жизни в раю, которую однажды подарит мне мой Бог.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Зинаида Миркина. Нам даются равнины бескрайние эти, и молчащих морей синеокая гладь, чтоб могли мы всем сердцем, всей жизнью ответить. Попрошают они, а душе отвечать. Я в сей мир рождена для ответа, я знаю, и течение дней, нагнетание лет — это тихо растущий, как чаща лесная, это мой вызревающий в сердце ответ. Лишь ко мне обращаются сосен вершины и пронзительный глаз мирового огня, и никто не поможет ни словом единым, не ответит никто никогда за меня. Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить, созерцая Твой крест. Я же слепну от слез и глаза отвожу уже 20 столетий, задавая Тебе свой ненужный вопрос.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Возделывающий свою землю будет есть досыта, а гоняющийся за пустыми мечтами насытится нищетой.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Клайв Льюис.
1: Предположим, вы читаете в газете историю о гнусных и грязных жестокостях. На следующий день появляется сообщение, где говорится, что опубликованная вчера история, возможно, не совсем соответствует истине, и все не так страшно. Почувствуете ли вы облегчение? Слава богу, они не такие негодяи, как я думал. Или будете разочарованы и даже попытаетесь держаться первоначальной версии просто ради удовольствия думать, что те, о ком вы читали, законченные мерзавцы. Если человек охвачен вторым чувством, тогда, боюсь, он вступил на путь, который, пройди он его до конца, заведет его в сети дьявола. В самом деле, ведь он хочет, чтобы черное было еще чернее. Стоит дать волю этому чувству, и через какое-то время захочется, чтобы серое, а потом и белое тоже стало черным. В конце концов, появится желание все, буквально все, Бога и наших друзей и себя самих видеть в черном свете. Подавить его уже не удастся. Атмосфера безудержной ненависти поглотит такую душу навеки.
2: В любое время дня и ночи Свободное радио рядом.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Нас всех учат поклоняться только себе, своей неповторимой индивидуальности. Поклоняйтесь себе, главное, чтобы внутри оставалась пустой дыра размером с Бога. Приносите жертвы своим тараканам, своей неповторимости, своему эго. Главное, не думайте о главном. И с точки зрения этой религии себя, те люди, которые верят в единого Бога, просто святотатцы, еретики. Что-то подобное, наверное, происходило в Древнем Риме между язычниками и христианами. Терпимые ко множеству чужих богов язычники были нетерпимы к единому христианскому Богу. И нетолерантных христиан, конечно, гнали. Почему? Потому что на самом-то деле истину приятно знать не всем. Это только кажется, что все люди ищут истину и не могут ее найти, потому что она сложная и недоступная. На самом деле она доступна, нужно только захотеть. Но хотят не все. В фильме «Матрица» Морфеус говорит Нео: «Как и все, ты с рождения в цепях, с рождения в тюрьме, которой не почуешь и не коснешься, в темнице для разума». Но не всем приятно выходить из матрицы. Скудная пища, лохмотья, вечная борьба с системой. Выход из матрицы в веру точно такой же. Ограничения, борьба со страстями, смирение, отказ от своей прущей изо всех щелей индивидуальности. Короче, придется стать убогим веруном, который отказывается от служения собственной неотразимости, мудрости и оригинальности в пользу служения единому и вечному. Принимая красную таблетку веры, ты должен быть готов к этому, что это не будет путь из роз под пение ангелов. Продолжать обманывать себя в каком-то смысле гораздо приятнее и удобнее. И снова из Морфеуса. Ты должен помнить, что большинство не готовы принять реальность, а многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее. Но для тех, у кого внутреннее жжение больше не дает наслаждаться прелестями матрицы, выхода нет. Пусть эта реальность не так радужна, но это единственная реальность, единственная истина.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Готовность к добрым делам. Когда незнакомец внушительного вида направился через дорогу прямо к нам с женой, мы оторопели. Отпуск и так не задался. На нас накричали, нас обманули, у нас требовали деньги, притом не раз. И вот опять неприятности. Но, к нашему удивлению, незнакомец узнал в нас туристов и захотел рассказать, где в городе лучшие достопримечательности. А потом подарил нам шоколадку, улыбнулся и ушел. Это проявление доброты сделало наш день прекрасным и спасло все путешествие. Мы оба ощутили искреннюю благодарность и к этому человеку, и к Богу, который утешил нас через него. Что побудило его подойти к двум незнакомым людям? Он ходил со своей шоколадкой целый день, ища, кому бы ее подарить? Удивительно, что один скромный поступок может так осчастливить, а порой и направить человека к Богу. Библия подчеркивает важность добрых дел. Если это кажется трудным, то нам оставлено подтверждение, что Бог не только дает нам способность совершать добрые дела, но даже предназначил для нас эти дела. Может быть, Бог предназначил нам столкнуться с тем, кому нужно слово ободрения, или дает нам возможность протянуть руку помощи человеку в нужде. Все, что требуется, послушно откликнуться. Господь, помоги мне быть послушным, делиться Твоей любовью с другими и помнить, как Ты возлюбил меня.
1: Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Вот что я вам заповедую. Любите друг друга. Если мир ненавидит вас, помните, что сначала меня он возненавидел. Будь вы из этого мира, он бы вас полюбил как своих. Но так как вы не из мира, я, избрав, отделил вас от мира. За это вас мир ненавидит. Помните, я вам сказал, слуга не больше своего господина. Если гнали меня, и вас будут гнать. Если мои слова исполняли, исполнят и ваши. Но они все это вам сделают из-за меня, потому что не знают того, кто послал меня. Если бы в мир не пришел я и с ними не говорил, они были бы тогда невиновны, а теперь их греху нет оправдания. Тот, кто меня ненавидит, и отца моего ненавидит. Если бы не сделал я среди них дел, которых никто другой сделать не может, они были бы тогда невиновны. Но теперь они видели их, и все равно ненавидят и меня, и отца моего. Но так и должно было быть, чтобы исполнилось то, что в законе у них написано. «Ненавидят меня без вины».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Господин Арефьев, подождите, пожалуйста, можно я вас на минуточку...
1: Да, слушаю.
0: Вы не могли бы уделить мне минутку?
1: Смотря что вы хотите от меня.
0: Я журналистка из газеты. Меня зовут Даша.
1: Свяжитесь с моим секретарем, и вам будет назначена встреча.
0: Я уже звонила. У вас все забито на ближайшие 2 недели. Мне всего лишь...
1: В таком случае...
0: Ну, пожалуйста, мне в завтрашний номер статью «Кровь из носа»
1: надо. Я же вам русским языком говорю. У меня нет времени.
0: Господин Арефьев, только один вопрос. В чем секрет вашего успеха?
1: Нет.
0: Это ваш ответ? Не густо.
1: Вы спросили, в чем секрет моего успеха. Я вам ответил. Мой секрет в слове «нет». А теперь, если позволите...
0: Прошу прощения, но не могли бы вы ответить более детально?
1: Я считаю, что человек, который стремится к успеху, должен научиться говорить «нет» тем вещам, которые уводят его от цели.
0: О каких вещах вы говорите? Ну, не считая общения с журналистами, конечно.
1: Понимаете, вся жизнь — это серия решений. Некоторые решения, как и некоторые дороги, приводят человека в тупик. К этому относятся такие явления, как половая распущенность, пристрастие к алкоголю, к наркотикам. То есть то, что может загнать человека в тупик и держать его там долгие годы.
0: Но ведь чаще всего дороги не ведут в тупик. Они ведут куда бы то ни было.
1: Верно. И поэтому многим бесполезным вещам очень сложно сказать «нет». Ведь намного проще плыть по течению и поступать как все, даже если этот путь ведет человека в обратном направлении от выбранной им цели. Сюда относится времяпровождение у телевизора, просто потому, что он включен. Либо же чтение книги, просто потому, что все о ней говорят. Либо же покупка компьютерной игры, просто потому, что все в нее играют.
0: Получается, человек, стремящийся к успеху, должен отказаться от развлечений, отдыха и комфорта?
1: Нет, я хотел сказать, что если эти вещи являются главным критерием, согласно которым человек выбирает свой маршрут, рано или поздно дорога приведет его в тупик. Мне пора. Всего хорошего.
0: А, господин Арефьев, последний вопрос.
1: Нет.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 16 июня 1855 года основатель армии спасения Уильям Вуд женился на Кэтрин Мамфорд. Свое знакомство они описывали так. После одного из собраний, на котором проповедовал Вуд, Кэтрин, очень тронутая его проповедью, согласилась, чтобы он проводил ее до дома. Как вспоминала Кэтрин, еще до того, как мы добрались до моего дома, мы оба почувствовали, что словно созданы друг для друга. Уильям описывал это как любовь с первого взгляда. В этот день, 16 июня 1855 года, они поженились, став одной из величайших евангелизационных супружеских пар, основателями армии спасения. С юных лет Вуд горел желанием нести Евангелие и освобождать души от рабства греха. Но Уэслианская методистская церковь, которую он посещал, не хотела видеть на своих собраниях людей, которые оставляют на скамьях вшей. Именно тех, кого Вуд надеялся достичь. За излишнее рвение Вуда даже лишили церковного членства. Кэтрин Мамфорд также была пламенной христианкой и активной участницей общества борьбы за трезвость. Она резко возражала, если женщин называли слабым полом, и утверждала, что они также имеют право проповедовать Слово Божье. Поначалу Уильям Вуд не соглашался с таким утверждением, но, видя плоды служения Кэтрин, изменил свое мнение. Поэтому в созданной ими армии спасения женщины получили право проповедовать и занимать руководящие позиции. В браке Буды прожили 35 лет. За это время у них родилось 9 детей. 8 из них дожили до взрослого возраста и стали активными христианскими служителями. В 1890 году Кэтрин умерла от рака. Уильям же пережил ее на 22 года и продолжал активно трудиться для Христа вплоть до своей смерти в 1912 году.
3: След в истории.

0: первым из наиболее авторитетных авторов, перечислившим все канонические книги Нового Завета, стал Афанасий Великий. Канон был зафиксирован на Ладикийском соборе в 360 году и окончательно подтвержден на Четвертом Вселенском соборе в Константинополе в 680 году. Интересно, что все четыре Евангелия, вошедшие в канон, были распространены огромным числом рукописных копий среди христиан 1-2 веков и повсеместно принимались как истинные.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Привет, это Сергей Заноза и «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из письма Иакова.
1: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Состояние сердца. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их и сокрушит кумиры их. Книга Осии, 10 глава, 2 стих. Израиль выделил Богу место в своем сердце. Маленькое место. Они не могли предложить ему все свое сердце, потому что они решили поклоняться также и другим богам. Иисус сказал нам, что невозможно служить двум господам. Однако именно это пытаются делать многие люди. Вместо того, чтобы быть полностью преданными Богу, они ограничиваются тем, что периодически кивают ему головой. Богу недостаточно иметь только часть вашей жизни. Он не желает делить вас с другими богами. Бог желает и Бог заслуживает иметь все ваше сердце, всю вашу душу и весь ваш разум. Каково состояние вашего сердца сегодня? Отдали ли вы его полностью Богу, или оно разделено? Может быть, сложно правильно оценить ваше собственное сердце, потому что, как замечает Иеремия, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Единственный способ узнать истинное состояние вашего сердца — это попросить Господа исследовать ваше сердце для вас. Что вы можете сделать, если Бог откроет вам, что ваше сердце разделено? Следуйте примеру Давида, который попросил Бога объединить его сердце. Или примите вызов Иисуса Навина, который настаивал: «Изберите себе ныне, кому служить, но я и дом мой будем служить Господу». Отец, помоги нам жить жизнью, посвященной Тебе. Удали от нас то, что заставляет нас предлагать Тебе разделенное сердце. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

все бока испробовал. Все бестолку, верчусь и не могу уснуть. Не нахожу места, полки не под цвет. Крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусанный, покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо. Все, что нужно, я сам собой обезвожен.

Нам следует быть проповедниками, обучающими людей, даже если при этом нам неизвестны современные мысли, и мы не идем в ногу со временем. Я обещаю вам, что если мы будем всегда рядом с Божьим Словом, мы пойдем впереди своего времени. Чарльз Спержен.

0: 121 псалом. «Обрадовался я, когда мне сказали: пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим. Иерусалим — плотно застроенный город. Туда поднимаются роды, роды Господни по закону Израиля. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Молитесь о мире для Иерусалима. Пусть будут благополучны любящие тебя. Пусть будет мир в твоих стенах и благополучие в твоих дворцах. Ради братьев и моих друзей скажу: мир тебе. Ради дома Господа нашего Бога желаю блага тебе, Иерусалим».
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

и дух всегда стремится ввысь. Вера, любовь.

0: Всем привет! Тарантул может обходиться без еды около 2 лет. Но мы с вами устроены по-другому, поэтому в нашей молитве Богу есть просьба о насущном хлебе. Зависеть от пропитания, а значит и от Бога, не так плохо, потому что полезно для нашей души. Об этом очень здорово сказано в 30 главе книги «Притч». Кстати, перечитайте ее сегодня.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 и 28 стихи.
1: «Делай, что должно». Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Сегодня мы прочитаем из Евангелия от Иоанна еще одно ободряющее место Писания. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Итак, в этих замечательных словах есть обещание Иисуса Христа и некоторые условия. Первое. Начнем с обещания. Христос говорит, что если я даю жизнь вечную, то никто не похитит. И кто получает жизнь вечную, никогда не погибнет. Обратите внимание, это высказывание стоит в утвердительной форме. Нет никаких «а может быть», «ну я попробую», «а вот если», ну и так далее. Мы должны верить в Его спасительную благодать, в Его силу и Его всемогущество. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Дорогие друзья, принять Христа – это значит быть уверенным в Его спасении. А Его Евангелие – это наше основание веры и надежды. Второе. Защита и вечная жизнь обещаны не всем, но тем, кто принадлежит Ему. Фраза «овцы мои» и есть условие вечной жизни. И, конечно же, овцы – это мы, те, кто принял Его и уверовал в Его любовь. А Христос – наш пастух и Господин. И если мы действительно Его, то мы можем это проверить. Христос говорит: «Я знаю их, и поэтому они, во-первых, слушаются моего голоса, во-вторых, идут за мной». А где и как нам услышать Его голос? Заметьте, не просто услышать, а послушаться Его голос. То есть поступать так, как Он говорит. А говорит Он много и очень четко на страницах Священного Писания. Мы так и говорим. Библия – это Слово Божие. И читая его, мы слушаем Его голос и поступаем по Его воле. По крайней мере, должны поступать по Его воле. Читаем и исполняем, слушаем Его и идем за Ним. Иаков говорит: будьте же исполнителями Слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: В новый день со Свободным радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.

«Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Эти слова апостола Павла многие из нас знают наизусть с юности, но лишь с годами мы осознаем, сколько в них мудрости и глубины. Жизненный опыт упрямо показывает, что все старания сохранить и приумножить благочестие постоянно терпят крах. А еще всю жизнь мы убеждаемся, что сколько бы мы ни имели, этого никогда не будет достаточно. Поэтому искренне желаю вам и себе такого приобретения – быть благочестивым и довольным.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Марка.
1: Иисус снова ушел к морю. Весь народ пошел к Нему, и Он их учил. Проходя, Он увидел Левия, сына Алфея, сидевшего в таможне, и сказал ему: «Следуй за мной». Тот встал и пошел за ним. И вот Иисус у него дома на обеде. За столом вместе с Иисусом и его учениками было много сборщиков подати и прочих грешников, ведь их было много, и они ходили с Иисусом. Учителя закона из фарисеев увидели, что он ест с грешниками и сборщиками подати, и стали говорить его ученикам: «Как это он ест со сборщиками подати и грешниками?» Иисус услышал и говорит им: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Хочу предложить один из рецептов прочного союза. Держите глаза широко раскрытыми до брака и слегка зажмуйте их потом. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В прошлом году в Соединенных Штатах было зафиксировано более 2,5 миллиона разводов. Одной из причин этого, на мой взгляд, является тот факт, что молодые люди вступают в брак, совершенно не зная друг друга. О да, конечно, молодая чета еще в период ухаживания провела множество часов, беседуя друг с другом, и они полагают, что этого достаточно. Но особенность отношений в этот период – желание скрыть от своего избранника или избранницы какую-то часть информации. И в результате молодые люди вступают в семейную жизнь, вооруженные лишь собственным представлением о будущей семейной жизни. Вот вам и поле грядущих сражений. По этой причине я глубоко убежден в том, что молодые люди после помолвки должны хотя бы несколько раз встретиться с консультантом по семейным вопросам и уяснить для себя, что каждый из них ждет от предстоящего брака. Таким образом, им, возможно, удастся предотвратить многие конфликты. Очень часто в таких случаях молодые люди обнаруживают то, что раньше было скрыто от их глаз, и откладывают, либо вовсе отменяют свадьбу. Многие же упорно движутся к намеченной цели, и их уверенность в том, что большинство споров разрешимы, крепнет день ото дня. Консультация со специалистами до свадьбы просто необходима. Если удастся снизить количество разводов хоть на 5%, значит, наши усилия были не напрасны. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: День со свободным радио.

0: who satisfies my soul. Стих дня. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 и 28 стихи.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Сегодня мы прочитаем из Евангелия от Иоанна еще одно ободряющее место Писания. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Итак, в этих замечательных словах есть обещание Иисуса Христа и некоторые условия. Первое. Начнем с обещания. Христос говорит, что если я даю жизнь вечную, то никто не похитит. И кто получает жизнь вечную, никогда не погибнет. Обратите внимание, это высказывание стоит в утвердительной форме. Нет никаких «а может быть», «ну я попробую», «а вот если», ну и так далее. Мы должны верить в Его спасительную благодать, в Его силу и Его всемогущество. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Дорогие друзья, принять Христа – это значит быть уверенным в Его спасении. А Его Евангелие – это наше основание веры и надежды. Второе. Защита и вечная жизнь обещаны не всем, но тем, кто принадлежит Ему. Фраза «овцы мои» и есть условие вечной жизни. И, конечно же, овцы – это мы, те, кто принял Его и уверовал в Его любовь. А Христос – наш пастух и Господин. И если мы действительно Его, то мы можем это проверить. Христос говорит: «Я знаю их, и поэтому они, во-первых, слушаются моего голоса, во-вторых, идут за мной». А где и как нам услышать Его голос? Заметьте, не просто услышать, а послушаться Его голос. То есть поступать так, как Он говорит. А говорит Он много и очень четко на страницах Священного Писания. Мы так и говорим. Библия – это Слово Божие. И читая его, мы слушаем Его голос и поступаем по Его воле. По крайней мере, должны поступать по Его воле. Читаем и исполняем, слушаем Его и идем за Ним. Иаков говорит: «Будьте же исполнителями Слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». С вами был Семенов Роман, пастор Церкви Свет Евангелия, город Красногорск.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
2: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами!»
1: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
2: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
1: Мария же сказала ангелу:
3: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
1: Ангел сказал ей в ответ:
2: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
1: Тогда Мария сказала:
3: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
1: И отошел от нее ангел.
4: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

64-й псалом. «Боже, Тебе подобает хвала на Сионе, пред Тобой исполним обеты свои. Ты слышишь молитву, к Тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззаконие. Блажен тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил при Твоем святилище. Мы насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление Боже, Спаситель наш. Ты надежда всех краев земли и самых дальних морей. Силой своей утвердил Ты горы, Ты припоясан могуществом, Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся Твоих знамений. Ворота зари и сумерек Ты наполняешь песнями радости. Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божии полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так Ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. Трава преображает пустыню, и весельем одеты холмы, луга покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет о радости».

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16:31.
0: Глоток живой воды.

0: восхвалят тебя народы.
1: J'abandonne tout.

0: новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 16 июня 1855 года основатель армии спасения Уильям Вуд женился на Кэтрин Мамфорд. Свое знакомство они описывали так. После одного из собраний, на котором проповедовал Вуд, Кэтрин, очень тронутая его проповедью, согласилась, чтобы он проводил ее до дома. Как вспоминала Кэтрин, «Еще до того, как мы добрались до моего дома, мы оба почувствовали, что словно созданы друг для друга». Уильям описывал это как любовь с первого взгляда. В этот день, 16 июня 1855 года, они поженились, став

0: имеют право проповедовать Слово Божье. Поначалу Уильям Вуд не соглашался с таким утверждением, но, видя плоды служения Кэтрин, изменил свое мнение. Поэтому в созданной ими армии спасения женщины получили право проповедовать и занимать руководящие позиции. В браке Буты прожили 35 лет. За это время у них родилось 9 детей. 8 из них дожили до взрослого возраста и стали активными христианскими служителями. В 1890 году Кэтрин умерла от рака. Уильям же пережил ее на 22 года и продолжал активно трудиться для Христа вплоть до своей смерти в 1912 году.
1: След Божий.

Когда-то я активно занимался музыкой. Сочинял, репетировал, записывал, сводил, тратил деньги на мастеринг и выпуск дисков. А в итоге все альбомы расходились скромным тиражом в сотню-другую, а YouTube упрямо показывал все те же несколько тысяч просмотров. Иногда меня охватывало уныние, и кому нужны все мои старания? Но временами я встречал людей, о которых никогда не слышал раньше. И они рассказывали, что та или иная песня меняла их жизнь и помогала преодолеть трудные времена. Они цитировали треки наизусть и благодарили за творчество. И это были прекрасные моменты. Помните, даже если сегодня вам кажется, что все бессмысленно, ваш труд не тщетен.

0: 85-й псалом. «Услышь меня, Господи, и ответь, ведь я беден и нищ. Сохрани мою жизнь, ведь я тебе верен. Ты, мой Бог, спаси своего слугу, надеющегося на тебя. Владыка, помилуй меня, ведь я к тебе взываю целый день. Даруй радость слуге твоему, ведь я к тебе, Владыка, возношу душу мою. Владыка, ты благ и готов прощать, богат милостью для всех, кто призывает тебя. Господь, молитву мою услышь, внемли мольбе моей о милости. В день беды моей я к тебе взываю, потому что ты ответишь мне. Владыка, нет подобного тебе среди богов, нет дел подобных твоим. Твои народы, которые ты создал, придут и поклонятся пред тобою, Владыка, и восславят имя твое, потому что ты велик и творишь чудеса. Ты единственный Бог. Научи меня, Господи, пути твоему, и буду ходить в истине твоей. Дай мне сердце, полностью преданное тебе, чтобы мне жить в страхе пред тобой. Восхвалю тебя, Владыка, мой Боже, всем сердцем своим. Имя твое буду славить вечно, потому что велика милость твоя ко мне. Ты избавил душу мою от глубин мира мертвых. Боже, гордецы восстали против меня. Сборище негодяев ищет жизни моей, те, кто не думает о тебе. Но ты, Владыка, Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, богатый милостью и верностью, обратись ко мне и помилуй. Силы твоей дай слуге твоему, спаси сына служанки твоей. Дай мне знак, что ты ко мне благ. Пусть его увидят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня».
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Будьте как дети, так сказал Иисус, обращаясь к апостолам, обращаясь к каждому из нас. Здесь, конечно, надо бы каждому мудрости. Во-первых, это не про инфантилизм. И надо это четко понимать, и надо как-то в себе совмещать. И мудрость, и зрелость, и вот это «будьте как дети». Я думаю, от того, как вы понимаете эти слова, и будет зависеть то, как вы их реализуете в своей каждодневной жизни. И уж, конечно, это все не про ту историю, когда можно закатить истерику, упасть на пол, дрыгать ножками и ручками и вопить в сторону небес «хочу, хочу, хочу, хочу, дайте, дайте, срочно надо». Не прокатит. Можете даже и не пробовать. Рекомендую не пробовать. Все равно не получится.
0: Вы подумали? А мы сказали...

0: Классики о вере.
1: Лев Николаевич Толстой. На протяжении 35 лет моей жизни я был в полном смысле слова нигилистом. Не то чтобы специалистом-революционером, но не верящим ни во что. Но 5 лет тому назад ко мне пришла вера. Теперь я верю в доктрину об Иисусе Христе, и вся моя жизнь неожиданно совершенно изменилась. Жизнь и смерть перестали быть для меня злом. Вместо безнадежности и отчаяния я теперь ощущаю радость и счастье, которых не сможет отнять у меня даже смерть».

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Говорят, что самое большое церковное здание в мире находится в Нигерии. Оно вмещает 50 тысяч человек одновременно. Ну ничего себе, сколько бутербродов надо нарезать! А сколько человек посещают вашу общину? И так ли уж важно количество?

0: Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 и 28 стихи.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: сегодня мы прочитаем из Евангелия от Иоанна еще одно ободряющее место Писания. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Итак, в этих замечательных словах есть обещание Иисуса Христа и некоторые условия. Первое. Начнем с обещания. Христос говорит, что если я даю жизнь вечную, то никто не похитит. И кто получает жизнь вечную, никогда не погибнет. Обратите внимание, это высказывание стоит в утвердительной форме. Нет никаких «а может быть», «ну я попробую», «а вот если», ну и так далее. Мы должны верить в Его спасительную благодать, в Его силу и Его всемогущество. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Дорогие друзья, принять Христа – это значит быть уверенным в Его спасении. А Его Евангелие – это наше основание веры и надежды. Второе. Защита и вечная жизнь обещаны не всем, но тем, кто принадлежит Ему. Фраза «овцы мои» и есть условие вечной жизни. И, конечно же, овцы – это мы, те, кто принял Его и уверовал в Его любовь. А Христос – наш пастух и Господин. И если мы действительно Его, то мы можем это проверить. Христос говорит: «Я знаю их, и поэтому они, во-первых, слушаются моего голоса, во-вторых, идут за мной». А где и как нам услышать Его голос? Заметьте, не просто услышать, а послушаться Его голос. То есть поступать так, как Он говорит. А говорит Он много и очень четко на страницах Священного Писания. Мы так и говорим. Библия – это Слово Божие. И читая его, мы слушаем Его голос и поступаем по Его воле. По крайней мере, должны поступать по Его воле. Читаем и исполняем, слушаем Его и идем за Ним. Иаков говорит: будьте же исполнителями слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
1: Свободное радио.

0: Друзья, привет! Это Катя. Вы знаете, что человек, охваченный паникой и страхом, совершает огромное количество ошибок разной степени тяжести. Ученые доказали, что при пожаре из-за паники гибнет больше людей, чем от опасных факторов горения, потому что паника – это враг логики. Хорошо, что у нас с вами есть самое лучшее средство, чтобы обезопасить нас от этих губительных последствий страха. Сам Господь дает его нам, это его покой. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Совершенная Божья любовь изгоняет всякий страх.
1: Свободное радио.

Федор Иванович Тютчев. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретший ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с надеждой и слезой, как не скорбит пред запертую дверью: «Я верю, верю, верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью».

0: Раз, раз, раз, раз. Один, два, три, раз. Все, уже пишется? Ага, хорошо. Здравствуйте. Я вот пришел тут на радио, хочется с вами поделиться одной историей. Я, в общем, только что вернулся из деревни, где родился и вырос. Ох, как же я там давно уже не был. Столько теплых воспоминаний, вы не представляете. И вот я почему-то особенно ярко вспомнил, как в первый раз сам вел машину по деревенской дороге. Ну, вел это, конечно, громко сказано. Мне тогда всего 8 годков стукнуло. Как-то мы, значит, едем вдоль поля, и отец посадил меня к себе на коленки и разрешил немножко порулить. Ну, до газа и тормоза, как вы понимаете, у меня ножки не дотягивались, но тем не менее я был в полной уверенности, что это я веду машину. И как это бывает со многими, кто в первый раз садится за руль, я крутил баранку больше, чем нужно. Ну и как следствие, нас заносило то налево, то направо. К счастью, рядом был папа, и когда машина уже совсем съезжала с дороги на поле, он аккуратно подруливал обратно на дорогу. Только это я сейчас говорю, к счастью. А тогда, знаете, мне его помощь совсем была не по душе. «Ну, па!» – завизжал я. «Ну да я сам буду рулить!» «Хорошо», – ответил отец. «Пусть будет по-твоему. Понадобится моя помощь. Зови». И после этих слов он убрал руки с руля. Ну и, как вы уже, наверное, догадались, не прошло и секунды, как нас стало выносить на поле. Только, к моему удивлению, отец не вмешивался. «Папа, помоги!» Но папа молчал. «Папа, ну помоги же, ну что ты сидишь?» И тогда отец спокойно взял в руки руль и, как надо, выправил ситуацию. Ну и для чего я вам все это рассказал, думаете вы? Знаете, вспоминая это происшествие на сельской дороге, я невольно думаю о моих взаимоотношениях с Богом. Иногда мне кажется, что это было не просто происшествие в детстве, а главный урок всей моей жизни. Вот так.
1: Записалось нормально?

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Иисус, конечно, знал с самого начала, кто в Него не верит и кто Его предаст. Он продолжал. «Поэтому я и сказал вам, только тот ко мне сможет прийти, кому будет дано Отцом». С тех пор многие из Его учеников покинули Его и больше с Ним не ходили. Тогда Иисус спросил у 12: «Может, и вы хотите уйти?» «Господь», — ответил ему Симон Петр, — «кому мы пойдем? У тебя слова, дающие вечную жизнь, и мы поверили и знаем, что ты святой Божий. Разве не сам я выбрал вас, всех 12?» — сказал им в ответ Иисус. «Один из вас — дьявол». Он говорил об Иуде, сыне Симона Искариота, потому что тот, будучи одним из 12, его предаст.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Значительно легче утолить голод, вызванный недостатком хлеба, чем голод, вызванный недостатком любви. Его испытывают даже богачи. Им также хочется, чтобы о них позаботились, чтобы у них был кто-то, кого бы они могли назвать своим. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: Свободная рать. В каждом звуке дыхание жизни.

0: 100 нескучных историй. Не мелочь. Один человек пригласил мастера покрасить лодку. Во время работы лодочник заметил небольшую дыру в днище и заделал ее перед покраской. Закончив работу, он получил деньги и ушел. А через пару дней к нему примчался хозяин лодки.
1: Вот деньги. Пожалуйста, возьмите их. Это вам за починку,
0: сказал он и протянул целую пачку купюр.
1: Что вы, какие еще деньги? Удивился мастер. Вчера я получил сполна, мы с вами в расчете.
2: Нет, то была плата за покраску, пояснил хозяин лодки. А эти деньги я плачу вам за ремонт.
1: За такой пустяк? Изумился лодочник.
2: Да ведь это не заняло у меня и 5 минут. Я и не думал просить деньги за такую мелочь.
1: Это мелочь, как вы выразились, ответил хозяин лодки. Эта мелочь спасла жизнь моим детям. Ведь я совсем позабыл о дыре в лодке. Расплатился с вами и уехал по делам в соседний город. Опомнившись, я рванул обратно и к утру был уже дома. Приезжаю, а детей нигде нет. Жена говорит, лодка подсохла, и они с рассветом уплыли подальше в море порыбачить. Я был в отчаянии, думал, что они погибли. А когда дети благополучно вернулись, выяснилось, что их спасением мы обязаны вам.
0: Скажите, сколько нужно дырок в лодке, чтобы ее потопить? Правильно, достаточно всего одной. И что касается лодки, то все понимают, одна дырка в днище это совсем не мелочь. Но вот что касается грехов, то многие почему-то считают, что одна дурная черта характера не в счет, одна нехорошая наклонность, одна какая-то слабость, одна греховная привычка – это ничего страшного. Но Библия утверждает, что одного единственного греха достаточно, чтобы попасть в ад. Вспомним хотя бы Адама и Еву, которые после первого же греха потеряли прежние близкие отношения с Богом и, кроме того, были изгнаны из райского сада. Грех – это не мелочь. Если в грехах не каяться, а мириться с ними, то последствия будут очень плачевными. И как хорошо, что есть тот, кто может заделать все щели, все дыры в нашей душе. Ведь бесполезно пытаться измениться собственными усилиями. Это все равно, что раскрашивать дырявую лодку. Давайте же признаем пред Богом нашу вину и попросим Его привести нашу жизнь в порядок.
3: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: В эфире «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я — хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который исходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я — живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира».
2: Свободное радио

Как-то раз я оказался в горах, неподалеку от города, где жил. Я, конечно, слышал, что наверху воздух чище, а город всегда живет под шапкой смога, но я не думал, что это так меня шокирует. Оказалось, что серая пелена плотно окутывала городские кварталы, а сверху, метрах в 300, ярко светило солнце, небо было лазурно-голубым и дышалось вкусно и легко. При этом я точно помнил, что когда находишься в городе, можешь даже не замечать окружающий тебя дым. Я подумал, что это очень здорово напоминает духовную жизнь. Покуда ты не поднимешься над суетой и не оторвешься от своих пороков, пока не приблизишься к небу, ты можешь даже не видеть и не чувствовать, что

0: дышишь грязным воздухом и ежеминутно пропитываешься грехом. Давайте будем тянуться выше и откажемся от привычки жить в вечном смоге страхов, суеты и порока.
1: Новая музыка на свободном радио.

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Роджер Бэкон. Роджер Бэкон, которого современники назвали великим доктором, был прославленным английским ученым и богословом. Он придавал большое значение экспериментальному методу и положил конец старым традициям в науке. Паровозы, поезда, автомобили, самолеты, краны, подвесные мосты – это лишь некоторые из проектов Бэкона, выдвинутых им еще в 13 веке. Им первым было высказано предположение о том, что свет звезд, достигающий Земли, не доходит до нас в одно мгновение, а для этого ему нужно определенное время. За 200 лет до рождения Христофора Колумба он высказал мысль, что Земля не плоская, а круглая. Более того, он говорил, что если плыть из Европы прямо на запад, можно достигнуть Индии. Как исследователь, Роджер Бэкон отстаивал точку зрения, согласно которой наука отнюдь не противоречит религии, но наоборот может быть действенным орудием убеждения атеистов в правоте тех, кто верует в Бога. Ему принадлежат слова: «Наука обладает важнейшими достоинствами для

0: Притчи Соломона.
1: Любящий развлечения обеднеет, любящий вино и дорогие мази не разбогатеет.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: За что? Мне кажется, этот вопрос подобен другому. Почему Бог допускает несчастье? С той разницей, что вина с Бога переносится на человека. Мы заранее считаем, что испытания и беды посылаются нам как возмездие за грехи. Это отголоски ветхозаветного сознания, для которого отношения с Богом строились на простой механической схеме. Награда за послушание, наказание за грех, искупление через жертву. И в этой схеме у нас не было никаких шансов загладить свою вину. Но Христос сделал это за нас. И Бог больше не требует от нас никаких жертв и ни за что не наказывает. Поэтому нам не нужно, помимо тяжелого горя, взваливать на себя еще и непосильную ношу вины, а просто верить себя Богу во всей полноте своего страдания, когда этого мы вверяли Ему себя в радости.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 16 июня 1855 года основатель армии спасения Уильям Вуд женился на Кэтрин Мамфорд. Свое знакомство они описывали так. После одного из собраний, на котором проповедовал Вуд, Кэтрин, очень тронутая его проповедью, согласилась, чтобы он проводил ее до дома. Как вспоминала Кэтрин, еще до того, как мы добрались до моего дома, мы оба почувствовали, что словно созданы друг для друга. Уильям описывал это как любовь с первого взгляда. В этот день, 16 июня 1855 года, они поженились, став одной из величайших евангелизационных супружеских пар, основателями армии спасения. С юных лет Вуд горел желанием нести Евангелие и освобождать души от рабства греха. Но Уэслианская методистская церковь, которую он посещал, не хотела видеть на своих собраниях людей, которые оставляют на скамьях вшей. Именно тех, кого Вуд надеялся достичь. За излишнее рвение Вуда даже лишили церковного членства. Кэтрин Мамфорд также была пламенной христианкой и активной участницей общества борьбы за трезвость. Она резко возражала, если женщин называли слабым полом, и утверждала, что они также имеют право проповедовать Слово Божье. Поначалу Уильям Вуд не соглашался с таким утверждением, но, видя плоды служения Кэтрин, изменил свое мнение. Поэтому в созданной ими армии спасения женщины получили право проповедовать и занимать руководящие позиции. В браке Буты прожили 35 лет. За это время у них родилось 9 детей. 8 из них дожили до взрослого возраста и стали активными христианскими служителями. В 1890 году Кэтрин умерла от рака. Уильям же пережил ее на 22 года и продолжал активно трудиться для Христа вплоть до своей смерти в 1912 году.

0: Хорошего дня, друзья! На волнах свободного Наташа Романцова. У нас у каждого свои чудесные воспоминания. У кого-то из детства, или молодости, или даже зрелости. Это особенные, драгоценные островки прошлого. Это может быть летний день, берег моря, чьи-то слова, может быть даже чье-то молчание, или наоборот разговор. В каждом человеке живут такие мгновения. И это то ли наше богатство, то ли наш багаж, что называется «верное подчеркнуть».
1: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Вот та весть, что мы от него услышали и вам возвещаем. Бог есть свет, и нет в нем тьмы никакой. Если скажем, мы сопричастны ему, но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде. Но если живем мы во свете, как и сам он во свете, значит, мы сопричастны друг другу, и кровь Сына Его Иисуса очищает нас от любого греха. Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас. Если признаем наши грехи, Он, справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Если скажем, мы не грешили, значит, Его выставляем лжецом, и нет в нас слова Его».
2: Welcome to Beats and Pieces, Volume 1, my friends. Yo, this is for me, for when I was 13, for the love of making beats and for the love of 16s.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Состояние сердца. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их и сокрушит кумиры их. Книга Осии, 10 глава, 2 стих. Израиль выделил Богу место в своем сердце. Маленькое место. Они не могли предложить ему все свое сердце, потому что они решили поклоняться также и другим богам. Иисус сказал нам, что невозможно служить двум господам. Однако именно это пытаются делать многие люди. Вместо того, чтобы быть полностью преданными Богу, они ограничиваются тем, что периодически кивают ему головой. Богу недостаточно иметь только часть вашей жизни. Он не желает делить вас с другими богами. Бог желает и Бог заслуживает иметь все ваше сердце, всю вашу душу и весь ваш разум. Каково состояние вашего сердца сегодня? Отдали ли вы его полностью Богу или оно разделено? Может быть, сложно правильно оценить ваше собственное сердце, потому что, как замечает Иеремия, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Единственный способ узнать истинное состояние вашего сердца — это попросить Господа исследовать ваше сердце для вас. Что вы можете сделать, если Бог откроет вам, что ваше сердце разделено? Следуйте примеру Давида, который попросил Бога объединить его сердце. Или примите вызов Иисуса Навина, который настаивал «Изберите себе ныне, кому служить, но я и дом мой будем служить Господу». Отец, помоги нам жить жизнью, посвященной Тебе. Удали от нас то, что заставляет нас предлагать Тебе разделенное сердце. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Александр, я из Зеленограда.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Почему я верю во Христа? Ух ты, какой вопрос. Потому что однажды он реально пришел, ну, как я выражаюсь, в мою жизнь. Для меня это стало откровением и совершенно очевидной реальностью, что он Бог.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Первое, что случилось, это ушел страх смерти. Да, у меня был такой пунктик. Когда я стал христианином, для меня стало очевидно, смерть больше не владеет моей душой. И это самая большая радость. А во всем остальном, мудрость и Слово Божьего, очень ясные ориентиры для принятия решений, для ценностей, для всего.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Много замыслов в сердце человеческом, но состоится только то, что задумал Бог, его замысел. И для меня вот последнее время акцент сместился с первой части, вот там много замыслов, на вторую. Состоится. Обязательно состоится. Я себе говорю, неизбежно состоится то, что Бог задумал.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: О, конечно, это о свободе. Это о свободе от слепоты, от рабства собственных иллюзий. Это о свободе.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Какая разница между чувством вины и покаянием? Чувство вины может привести к покаянию, но покаяние не сводится к чувству вины за одно прегрешение. Когда мы переживаем его, мы понимаем, что во многом поступаем не по совести и в одиночку не в силах это исправить. Мы пересматриваем свои взгляды и обращаемся к Богу. Само слово «покаяние» с древнегреческого переводится как «перемена мыслей». Такая перемена созидательна, она исцеляет душу. С ней проходят мучительные чувства вины, но само покаяние длится всю жизнь. Таков наш путь к Богу. Настоящее несчастье случается, если чувство вины не перерастает в покаяние. Вина разрушает нас и наши отношения с людьми и Богом.
2: Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Сегодня мы прочитаем из Евангелия от Иоанна еще одно ободряющее место Писания. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Итак, в этих замечательных словах есть обещание Иисуса Христа и некоторые условия. Первое. Начнем с обещания. Христос говорит, что если я даю жизнь вечную, то никто не похитит. И кто получает жизнь вечную, никогда не погибнет. Обратите внимание, это высказывание стоит в утвердительной форме. Нет никаких «а может быть», «ну я попробую», «а вот если», ну и так далее. Мы должны верить в Его спасительную благодать, в Его силу и Его всемогущество. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Дорогие друзья, принять Христа – это значит быть уверенным в Его спасении. А Его Евангелие – это наше основание веры и надежды. Второе. Защита и вечная жизнь обещаны не всем, но тем, кто принадлежит Ему. Фраза «овцы мои» и есть условие вечной жизни. И, конечно же, овцы – это мы, те, кто принял Его и уверовал в Его любовь. А Христос – наш пастух и Господин. И если мы действительно Его, то мы можем это проверить. Христос говорит: «Я знаю их, и поэтому они, во-первых, слушаются моего голоса, во-вторых, идут за мной». А где и как нам услышать Его голос? Заметьте, не просто услышать, а послушаться Его голос. То есть поступать так, как Он говорит. А говорит Он много и очень четко на страницах Священного Писания. Мы так и говорим. Библия – это Слово Божие. И читая его, мы слушаем Его голос и поступаем по Его воле. По крайней мере, должны поступать по Его воле. Читаем и исполняем, слушаем Его и идем за Ним. Иаков говорит: будьте же исполнителями слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвраклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавды, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал:
2: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров“».
1: В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам:
2: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись».
1: Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря:
2: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы».
1: Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули и подняв малый парус, по ветру держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю.
3: Новая музыка на свободном радио.

Зинаида Миркина. Именно этого я и боялась больше всего. Свободы, которая еще неизвестно, что в нас освободит. Когда внешняя свобода опережает внутреннюю, начинается хаос. И каким словом заклясть его?

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Истинные великие святые мира – это армия неизвестных, ничем не награжденных, незаметных людей, тех, кто просто живет своей жизнью. Именно таким был один брат из Китая, замученный в 1900 году в результате так называемого боксерского восстания. Ченг Шен был плохо образован и обладал вспыльчивым характером. Если бы не его обращение к Богу в 1886 году, то его смерть мало бы кто заметил. В тот момент, с которого начинается эта история, Ченг был слепым. Ему было 36 лет, и он представлял собой всеми презираемого, окончательно спившегося и обладающего отвратительным характером человека, которого ничто не волновало, кроме его самого. Когда слепец Ченг, как его прозвали, услышал, что какие-то врачи из другой страны, живущие в 19 километров к югу от его дома, находившегося в Маньчжурии, могут излечить его от слепоты, он отправился в долгий путь. В дороге этого беспомощного слепого человека избили и обокрали, но в конце концов он попал в больницу, одинокий, грязный и никому не нужный. Оказалось, он приехал только для того, чтобы услышать, что в больнице уже нет мест, и ему нужно возвращаться домой. Ченгу некуда было идти, поэтому он сел, сгорбившись на ступеньках у входа, и заснул. Ночной сторож многое повидал в своей жизни. Бедность и нищету, попрошаек и действительно нуждающихся людей. Но когда он увидел этого мужчину, его сердце сжалось от боли. Конечно же, Божья рука коснулась его сердца. С чувством родившегося сострадания он пошел к доктору Кристи, возглавлявшему больницу, и попросил позволить слепцу Ченгу ночевать на его кровати. В результате Ченг остался в больнице на целый месяц. У него почти восстановилось зрение, но он потерял его снова, когда один местный китайский врач по ошибке проткнул зрачок глаза иголкой, думая, что это полностью исцелит Ченга. Теперь Ченг окончательно ослеп. Однако в больнице Ченг услышал весть о Евангелии и, осознав, что он грешен, обратился к вере во Христа. Когда он попросил, чтобы его крестили, миссионер Джеймс Вебстер посчитал его не готовым к такому шагу и пообещал прийти к нему через некоторое время. Разочарованный Ченг взял несколько христианских трактатов и газет и направился в родной город, где начал свидетельствовать о Христе. Однако у него было прошлое, темное прошлое, как говорят люди, кто поверит ему? Когда в этот город приехал Джеймс Вебстер, он узнал о существовании небольшой, но процветающей группы верующих, желавших принять крещение. Так в этой местности возникла церковь, члены которой пришли к Христу благодаря изменившейся жизни одного слепого человека. В 1900 году ненависть людей вылилась во взрыв общественного негодования, в результате которого началось преследование христиан, особенно иностранцев, известное как боксерское восстание. Когда стали происходить аресты христиан, Ченг согласился пожертвовать собой ради их свободы. Решив, что смерть лидера христиан положит конец росту христианства, Ченга приговорили к смертной казни. 22 июля 1900 года его провезли по улицам города в телеге для перевозки скота. Когда он зашел на место казни, Ченг запел песню. «Я знаю, что Иисус меня любит, это Библия говорит». Меч отрубил ему голову, когда он вскричал: «Отец Небесный, прими мой дух!» В то же мгновение слепец Ченг прозрел, как дитя Божие на небесах. Преобразованная жизнь – вот его свидетельство. Истинно великие святые те, кто действительно должны занять почетное место на небесах. Это часто никому неизвестные, никем не признанные, не имеющие никаких наград. Однако их жизнь отражает любовь Иисуса намного сильнее, чем их слова. Это настоящие герои. Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Деяния апостолов.
1: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря:
2: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!»
1: Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу:
3: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!»
1: И дух вышел в тот же час.

0: Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали:
1: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять».
0: Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря:
2: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь».
0: Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал:
3: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?»
0: Они же сказали:
4: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
0: И проповедовали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать:
5: «Отпусти тех людей».
0: Темничный страж объявил о сём Павлу:
3: «Воеводы прислали отпустить вас, итак выйдите теперь и идите с миром».
0: Но Павел сказал к ним:
4: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас».
0: Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Если читать Новый Завет, четко видно, какое большое значение первые христиане, как церковь, придавали помощи нуждающимся, делам милосердия. Как часто об этом говорится в посланиях апостолов. Почему же сейчас мы об этом так мало переживаем? Возможно, у вас в церкви есть служение сбора одежды или кормление бездомных, или еще что-то социальное. Но вот каждый из нас лично, как христианин, почему-то перестал считать помощь бедным чем-то важным и приоритетным. Мы много говорим о любви к Богу и ближнему, но никак не можем понять, как же ее проявить, показать. А ведь все очень просто, все сказано в Писании. Читаем об этом у Иоанна. «Кто видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить любовь Божья?» Мы почему-то забыли, что любовь проявляется в действии. Божья любовь к нам проявилась в нашем спасении, а не в эмоциях. И наша любовь также должна быть действием. Это дела милосердия, добро для окружающих. Мы же, говоря о любви, ищем в себе какого-то эмоционального отклика, в то время как все, что нужно, совершить конкретный физический поступок и проявить любовь на деле. Если каждый из нас будет поступать так постоянно, поверьте, мир вокруг нас изменится невероятным образом. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Дорогая, тебе случайно не попадалась на глаза моя зубная щетка?
1: Попадалась, но я как раз ей сейчас пользуюсь.
0: Чего? Ты пользуешься моей зубной щеткой?
1: Ага. Классная, кстати, у тебя щетка. Где ты покупал-то?
0: Я не понял, ты чистишь зубы моей зубной щеткой?
2: Да нет, ты что, я и пятно на кафеле пытаюсь оттереть.
0: Что?
2: Ну а что, мне своей, что ли, щеткой кафель оттирать?
3: У каждого из нас есть предназначение. Занимаетесь ли вы тем, к чему вы призваны Богом? Или же ваши силы, время и таланты направлены в другое русло?
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Не дружи с гневливым, с раздражительным не общайся, чтобы не научиться его путям и не попасть в западню.
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Все народы прославят Господа. Привет, друзья, с вами Андрей Мухин. Сегодня мы продолжаем путешествие, знакомясь с народами мира. И говорим не просто о языках, а о том, как Слово Божье звучит на этих языках. Потому что, несмотря на культурные различия, традиции и менталитет, есть нечто, что объединяет людей вне границы политики. И это вера в нашего Господа. Сегодня мы отправимся в Литву. Литовцы – народ Балтийского региона со своей яркой идентичностью. Это, как правило, высокий народ, как мужчины, так и женщины, часто выбирающий стиль, в котором сочетаются простота и спортивность. И это отражает образ жизни. Здесь ценят здоровье, движение и активность. Не случайно Литву называют баскетбольной нацией. Но есть и другая сторона – внутренняя культура. Литовцы – читающая нация. В Вильнюсе можно встретить не только национальные и университетские библиотеки, но даже уличные, доступные каждому. В повседневной жизни люди стараются жить осознанно, избегают долгов, ведут учет расходов, придерживаются принципа жизни посредством. И все это часть культурного кода. Но есть еще более глубокий уровень – язык. Литовцев часто путают с латвийцами. Да, их языки похожи, но взаимопонимания между ними почти нет. Более того, литовский считается одним из европейских языков, сложных для изучения. Он сохранил уникальные формы и звучание и во многом стоит особняком. И здесь возникает важный вопрос. Как Слово Божье звучит на таком уникальном языке? Чтобы ответить на него, нужно обратиться к истории. Литва стала последним государством Европы, принявшим христианство. Этот путь был непростым. Страна находилась между православной и католической традициями и в итоге приняла католицизм, при этом долгое время сохраняя элементы языческой культуры. Со временем в Литве сформировалась многообразная религиозная картина. Православные общины, протестантские церкви, позже баптисты и пятидесятники. И несмотря на различия, всех их объединяло одно – стремление донести Писание до людей. И здесь хочется сказать следующее. Библия становится живым словом, когда она звучит на родном языке народа. Давайте пройдемся по истории перевода Библии на литовский язык. Первый полный перевод Библии на литовский язык сделал в 16 веке пастор Ионас Бреткунас. Он завершил работу в 1590 году, но она осталась в рукописи. Тем не менее, это был фундамент, попытка передать смысл Писания на языке народа. Позже появились печатные тексты, затем перевод Нового Завета и Псалтыри. В 20 веке вышел полный перевод Библии с комментариями. А после Второго Ватиканского собора был опубликован экуменистический перевод. В его создании участвовали представители различных конфессий, и это уже был не просто перевод, а символ единства. История перевода показывает, что языки могут быть разными, культуры и традиции тоже могут отличаться, но Слово Божие, переведенное на родной язык, объединяет народы. И в послании Ефесянам, в 4 главе с 4 по 7 стихи написано «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь». Библия – это не просто самая переводимая книга в мире, это уникальный язык, на котором Бог говорит ко всем народам. Я попросил пастора Андрея Шрайба из Литвы прочитать Евангелие от Иоанна 3:16 на литовском языке.
3: Приветствую вас, дорогие слушатели Свободного радио. Меня зовут Андрей Шрайб. Я из Вильнюсской церкви, Церковь Живых Камней. И сейчас я прочитаю вам на литовском языке Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Девас, ты помило пасауле, йог атидаве саво венгеми суну, кат киквенас курис етики не прожуту, бет турету амжинаи гивянима».
2: Спасибо огромное, пастор Андрей. В завершение я хочу обратить ваше внимание вот на что. Библия – самая переводимая книга в мире. К 2025 году она была переведена на 4007 языков и постоянно идет в ногу со временем, оставаясь в топе. Пророчество, написанное в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, исполняется на наших глазах. Оно провозглашает, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус, слава Бога Отца.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Бывают у вас так, что кажется, будто чудеса, описанные в Библии, не про нашу жизнь. У нас какое-то все обыденное и нечудесное. Но на самом деле Бог дает ответ на такие сомнения. И в Библии мы читаем: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Эти слова Бог говорит и нам с вами. Он не отступает и не оставляет нас, точно так же, как не оставлял величайших героев Библии. А в его присутствии в нашу жизнь обязательно приходят чудеса.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Ответственность супругов друг перед другом. Почему ее нет в семейных отношениях множества супружеских пар? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Недавно я прочитал рассказ, в котором автор описывал свадебную церемонию. Жених и невеста произносили клятву супружеской верности. «Клянусь быть рядом с тобой, пока не умрет наша любовь». Сомневаюсь в прочности такого союза. Для романтической любви, так же, как и для других наших эмоций, характерны приливы и отливы. Ответственность супругов, напротив, источник стабильности в семейных отношениях – очень важная составляющая. Здесь большую роль играет не чувство, а свобода выбора. Можете ли вы представить, как отец говорит своему ребенку: «Я буду твоим отцом, пока жива моя любовь к тебе»? Едва ли эти слова дадут ребенку ощущение надежности и благополучия. Так и бесцветные, вымученные взаимоотношения в семье никогда не способствуют прочности союза. Вот почему традиционная клятва звучит так: «В болезни и в здравии, в богатстве и в бедности, в горе и в радости, не по мыслю о другой, и только смерть разлучит нас». В этих словах полная мера ответственности. Ответственность и воля – вот локомотив семейного поезда. Только благодаря этому поезд несется вперед, то взлетая на горные кручи, то низвергаясь в бездну. Да, такова наша жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Небесный вклад» – «Heavenly Deposit», который вышел в прокат 10 февраля 2019 года. Фильм основан на реальной истории актера Джорджа Винсента, который, кстати, написал и сценарий картины. История в фильме рассказана такая. В детстве Питер потерял отца и перестал верить в Бога. Мальчик вырос, стал актером, но никак не мог добиться успеха. Он горделиво считал, что все ему что-то должны, и ждал признания, пока не встретился с Богом лично. Автор сценария Джордж Винсент рассказывает о себе так. «Пережив божественную встречу, которая навсегда изменила мою жизнь, я решил поделиться ею со всеми. Где бы я ни был, мыл машину, сидел в кафе, покупал продукты, я рассказывал людям о своей жизни. И каждый раз, когда я завершал рассказ, они со слезами на глазах благодарили меня. Однажды я рассказал свою историю человеку, который впоследствии стал священником. Именно он убедил меня превратить эту историю в фильм и поделиться ею со всем миром», — говорит Винсент. Картина получила 5 премий DAF Awards. Это фильм «Небесный вклад».
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им. И все пили из нее. Он сказал им: «Это моя кровь, которая проливается за множество жизней, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Бога».

идти, но из последних сил своих бегу в объятия твоих.

0: Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 и 28 стихи.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Сегодня мы прочитаем из Евангелия от Иоанна еще одно ободряющее место Писания. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Итак, в этих замечательных словах есть обещание Иисуса Христа и некоторые условия. Первое, начнем с обещания. Христос говорит, что если я даю жизнь вечную, то никто не похитит. И кто получает жизнь вечную, никогда не погибнет. Обратите внимание, это высказывание стоит в утвердительной форме. Нет никаких «а может быть», «ну я попробую», «а вот если», ну и так далее. Мы должны верить в Его спасительную благодать, в Его силу и Его всемогущество. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Дорогие друзья, принять Христа – это значит быть уверенным в Его спасении. А Его Евангелие – это наше основание веры и надежды. Второе. Защита и вечная жизнь обещаны не всем, но тем, кто принадлежит Ему. Фраза «овцы мои» и есть условие вечной жизни. И, конечно же, овцы – это мы, те, кто принял Его и уверовал в Его любовь. А Христос – наш пастух и Господин. И если мы действительно Его, то мы можем это проверить. Христос говорит: «Я знаю их, и поэтому они, во-первых, слушаются моего голоса, во-вторых, идут за мной». А где и как нам услышать Его голос? Заметьте, не просто услышать, а послушаться Его голос. То есть поступать так, как Он говорит. А говорит Он много и очень четко на страницах Священного Писания. Мы так и говорим. Библия – это Слово Божие. И читая его, мы слушаем Его голос и поступаем по Его воле. По крайней мере, должны поступать по Его воле. Читаем и исполняем, слушаем Его и идем за Ним. Иаков говорит: будьте же исполнителями слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Луи Пастер. Он стал основателем новой науки – микробиологии и бактериологии. Основанные им вакцинация, иммунизация и пастеризация спасли жизни множеству людей. Ему также принадлежит закон биогенеза, который утверждает, что жизнь может произойти только из жизни, что противоречило модной в то время эволюционной идее о зарождении живого вещества из неживой материи. Пастер не находил никакого противоречия между наукой и христианством. Он твердо верил, что наука приближает человека к Богу. Он был выдающимся ученым и повсюду замечал доказательства божественного промысла, а отнюдь не хаоса. Он сказал: «Чем больше я изучаю природу, тем больше поражаюсь тому, что создано Творцом».
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
1: Привет, это Дима Притула, и это «Свободное радио».
2: Я вас

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Ведь если из-за одного преступления, совершенного одним человеком, воцарилась смерть, тем более благодаря одному человеку Иисусу Христу будут жить и царствовать с Богом те, кто получил щедрый дар Божьей доброты, дающий оправдание. Действительно, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и праведное деяние одного избавляет от вины всех людей и дарует им жизнь. Если неповиновение одного сделало множество людей грешниками, то повиновение одного сделает множество людей праведниками. Закон пришел, чтобы увеличить преступление, но где возрос грех, там во много раз больше возросла Божья доброта, и как грех воцарился, принеся с собой смерть, так и Божья доброта воцарится, чтобы избавить нас от вины и дать вечную жизнь через Иисуса Христа, Господа нашего.

0: Восстановленная надежда. Действительно ли солнце встает на востоке? Небо и вправду синее? Море соленое? Атомная масса кобальта составляет 58,9? На последний вопрос вы сможете ответить, только если увлекаетесь наукой. Зато на остальные ответ очевиден. Конечно, да. Обычно такие вопросы задаются с некоторой долей сарказма. Современный, иногда присытившийся человек может услышать некоторую долю сарказма и в вопросе Иисуса, обращенном к инвалиду у купальни Вифезда. «Хочешь ли быть здоров?» Ответ напрашивается сам собой. «Ты серьезно? Да я 38 лет, ничего другого не хочу так сильно». Но в вопросе Христа, конечно же, не было никакого сарказма. Его голос, несомненно, был полон сочувствия, а все его вопросы несли благо. Иисус знал, что больной хочет выздороветь. Он также знал, что, возможно, уже давно никому до него нет дела. Прежде чем совершить чудо, Господь хотел возродить в нем почти угасшую надежду. Поэтому он и задал, казалось бы, очевидный вопрос, дал возможность ответить, а затем сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». Мы очень похожи на этого несчастного человека. У каждого из нас есть область жизни, где надежда угасает. Господь видит нас и призывает вновь обратиться к надежде и довериться Ему. Господь Иисус, в моей жизни есть области, где надежда слабеет, угасает или почти исчезла. Ты это знаешь. Ты также знаешь, что я хочу снова надеяться. Верни мне радость живой надежды, рожденной в доверии Тебе.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Эй, Катька, слышала? Семенова в другой город переезжает.
1: Слышала. Олик, ты извини, я на планерку опаздываю.
0: А тебе известно, почему они переезжают?
1: Нет. Почему?
0: Ты не знаешь?
1: Нет. Говори же.
0: Ты, кажется, только что на планерку опаздывала.
1: Ничего, подождут. Ну что, какие-то проблемы в личной жизни? Что-то скандальное, да?
0: Значит так, Семеновы
1: так
0: решили переехать в другой город.
1: Ну?
0: Потому что...
1: Ну говори же, ну чего ты меня мучаешь?
2: Почему некоторым из нас так приятно узнавать о других всякие гадости? Может быть, потому что это помогает нам отвлечь внимание от своих собственных грехов?
1: Ну так что там с Семеновыми?
0: Гарику предложили в Питере хорошую работу, вот они и решили переехать.
1: Тьфу, из-за этого я опоздала на планерку?
3: Свободное радио.

0: Never fade, never fade out.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
3: Не обиды,
1: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Исследования Гарвардского университета говорят о том, что музыка действительно имеет положительный терапевтический эффект. То есть, если прослушивать музыку, которая приносит вам удовольствие, то будешь чувствовать себя лучше и поправишься быстрее. Ну что ж, слушай свободное радио и будь здоров!

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это так далеко.

0: день.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу, потому что муж — глава жены, точно так же, как Христос — глава церкви своего тела, и Он — его Спаситель. И как церковь подчиняется Христу, точно так же и жены должны во всем подчиняться мужьям. Мужья, любите жен, как Христос полюбил церковь. Он отдал свою жизнь ради нее, чтобы посвятить ее Богу своим словом. Он очистил ее, омыв водой в купальне, чтобы она предстала перед ним во всей красе, ни пятна, ни морщины, ни другого изъяна, то есть святой и непорочной. Так и мужья обязаны любить своих жен, как свое собственное тело. Кто любит жену, тот любит себя».

0: Я всегда переживал о том, что обо мне подумают. Порой переживал так сильно, что мог совершенно лишиться покоя. Кто-то скажет, что это от комплексов неполноценности, кто-то, что это от гордыни. Я думаю, что первое и второе всегда идут рука об руку. Но сейчас не об этом. Просто я заметил, что с годами меня стало меньше мучить чужое мнение. Конечно же, речь не о самых близких, тем более, что они-то меня знают как облупленного. Речь об окружающих, которые, кстати, вообще не так уж и много обо мне что-либо думают. И это понимание освобождает. Благодарю Бога за это исцеление. И вам того же желаю.
1: Новая музыка на свободном радио.

дай мне.

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Давай сломаем все острые стрелы о наши колени, выкинем копья, мечи, зароем поглубже в землю, ведь эту войну

слагаю оружие, этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости. Я сражался.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Александр. Я являюсь пастором церкви-часовни на Голгофе в городе Ижевск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В 2004 году я должен был, наверное, умереть от наркотиков. Но именно в 2004 году Господь нашел меня, спас меня, подарил мне свободу. И уже, получается, 15 лет я живу вот этой вот свободной жизнью. Я понимаю, что только во Христе Иисусе, в Боге, я мог обрести вот эту вот свободу, о которой я на самом деле мечтал и которую добивался своими собственными силами достаточно долгое время.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Наверное, она не то, что помогает мне в жизни. То есть я не могу сказать, что это какая-то помощник мой, вера, да? Но это моя жизнь вообще. Вера – это моя жизнь. Я не могу отделить себя от веры. И, наверное, из-за того, что я верю во Христа, и Он является помощником в моей жизни. Он дает мне мудрость, Он дает мне подсказки, Он вдохновляет меня своим примером. И когда я читаю на страницах Священного Писания стихи или там историю о том, как Христос поступил в той или иной ситуации, это является для меня как раз примером, вдохновением. Ну и, соответственно, помогает мне правильно принять решения, которые будут основаны не на каких-то моих собственных умозаключениях, которые, к сожалению, всегда приводили меня только к разочарованию. Именно Писание будет подсказывать мне, как мне правильно поступать в тех или иных ситуациях.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Книга Иисуса Навина, 1:8. Бог обращается к Иисусу Навину, полководцу, который возглавит израильский народ, и он там говорит такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в делах твоих и будешь поступать благоразумно». И как раз вот это является для меня определенного рода примером, наставлением и таким хорошим ободрением.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, конечно, свобода. Однозначно свобода. Потому что именно во Христе Иисусе ты можешь парить и быть по-настоящему действительно свободным человеком.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

на море, когда был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала и все растворяла.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Если несешь ты Богу свой дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида. Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: случилось? Мы же ничего вроде не нарушали.
1: Не волнуйся, все будет в порядке сейчас.
2: Мой младший сержант Семенов, ваши документы.
1: Добрый день. Вот, пожалуйста.
2: Так, а страховочка?
1: Страховочка. Да-да, вот, пожалуйста.
2: А аптечка имеется?
1: Аптечка? Разумеется. Вот, можете убедиться, все на месте.
2: А огнетушитель в наличии?
1: Да, конечно, взгляните, вот.
2: С детьми едете?
1: Да, двое.
2: А как же автокресло?
1: Ну, такое же, посмотрите, и младший, и старший, как полагается, автокресло пристегнуты.
2: Спиртное употребляли сегодня?
1: Нет, я вообще не пью.
2: Ты просто так у меня не выкрутишься. Без штрафа от Семенова еще никто не уходил.
1: Понятно. Но хотите, я вам Библию подарю?
2: Чего? Ты что, из этого белого братства, что ли?
1: Да из какого белого братства? Я христианин.
2: Ты лучше это... Езжай давай отсюда. Не надо мне ничего.
3: Господь, крепость жизни моей. Кого мне страшиться?

0: that the only scars in heaven are on the hands that hold you now.
1: Классики о вере.
2: Феофан Затворник. Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей.

повернешь, а я устану. Но я доверюсь в твои руки, а ты посмотришь, как нам будет.

0: В эфире «Путеводитель по Израилю». В поисках приключений и новых ощущений. История – наша страсть. Исследуем памятники, предметы, артефакты, национальные традиции, кухню, историю. Программу ведет Владимир Картунин.
1: Дорогие друзья, мы находимся в Иерусалиме на знаменитой Масличной или Оливковой горе. И многие из вас, конечно же, знают тоже знаменитое библейское изречение «Эрец Израиль, эрец Зават халяв удваш» – «Земля Израиля – это земля, текущая молоком и медом». И именно такую землю обещал Бог Израилев еврейскому народу. Но когда мы посмотрим с вами на восток, с Масличной горы, мы видим выжженную пустыню. Почему? И где здесь молоко, и где здесь мед? И вот сегодняшнюю уникальную экскурсию, наше путешествие проведет Барух Керем и расскажет о том, как менялся здесь климат, как менялась природа за последние тысячелетия. И, Барух, мы тебя приветствуем. Что ждет сегодня телезрителей в этом путешествии?
2: Я бы хотел начать отвечать на этот вопрос с библейской цитаты из книги Второзакония, 8 главы. «Господь Бог твой приведет тебя в прекрасную страну, в страну, где текут реки, где в долинах и средь гор пробиваются родники и подземные воды, в страну пшеницы, ячменя, виноградников, смоковниц и гранатов, в страну оливковых деревьев и меда. В этой стране ты не будешь жить впроголодь, ни в чем не испытаешь нужды. В ее камнях есть железо, из гор ее ты сможешь добывать медь. Насытившись, благословляй Господа, твоего Бога, за прекрасную страну, которую Он отдал тебе». Какое прекрасное описание! Но глядя на сегодняшний Израиль, чья территория на две трети состоит из пустыни, хочется задать вопрос, где эта текущая молоком и медом страна, и почему библейское описание, оно такое зеленое, такое сладкое, такое вожделенное, а вот в большой части страны мы видим не более, чем сухие и пыльные земли. Итак, все, что от этой линии на юг, и все, что от этой линии на восток, это пустыня. А здесь, соответственно, зеленые земли. Для того, чтобы разобраться в этой теме лучше, мы будем спускаться с Оливковой горы, которая находится на уровне 800 метров над уровнем моря, вниз к реке Иордан, опускаясь под уровень Мирового океана, делая остановки, зачитывая священные писания, для того, чтобы узнать, как эта земля выглядела в библейские времена и какие события там происходили. Вы поедете с нами?
1: Ну что ж, дорогие друзья, приглашаем вас совершить уникальное новое путешествие.

Мы сейчас спускаемся вниз с Илионской горы, едем в сторону реки Иордан, и по мере нашего продвижения на восток и вниз зелени становится все меньше и меньше. Да и вот эти лесные посадки, которые по обеим сторонам дороги, результат государственной программы по озеленению пустыни. Большинство этих деревьев, они не природные здесь. И чем дальше мы будем спускаться вниз, тем засушливее будет климат. И вот в течение получаса, пока мы едем, эта разница очень хорошо видна. Буквально через 20 минут дороги мы спускаемся к уровню Мирового океана. Отметка у меня за спиной. И здесь нет никакой естественной зелени, только одно дерево с искусственным поливом. Такое место на современном языке называется мидбар. Это слово в иврите обозначает пустыня. Но примечательно, что в библейские времена это слово имело другую коннотацию. Оно буквально обозначало пастбище. От выражения «легадбир цон» — «выпасать стада». То есть в библейские времена в таком месте было не так сухо и не так все выжжено, а было значительно более зелено. В подтверждение своих слов я хотел бы зачитать отрывок из очень известной истории о Иосифе, одном из 12 патриархов. Как-то раз братья Иосифа ушли пасти отцовских овец в окрестности Шхема, или Сихема в русском переводе. Израиль сказал Иосифу: «Твои братья пасут скот под Шхемом. Давай я и тебя к ним пошлю». «Я готов», — ответил Иосиф отцу. «Сходи», — сказал тот, — «посмотри, как у них там дела, что со скотом. Вернешься и расскажешь мне». Отец простился с Иосифом, и, оставив Хевронскую долину, Иосиф пошел в Шхем. Там ему встретился какой-то человек. «Что ты здесь ищешь?» — спросил он у Иосифа, бродившего по полю. «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. «Скажи мне, где они пасут скот?» «Они отсюда ушли», — сказал ему тот. «Я слышал, как они говорили, что пойдут в Дотан». Это место в северной части Израильских гор. Иосиф пошел за братьями и нашел их в Дотане. Те уже издали приметили Иосифа, и пока он приближался, сговорились его убить. «Вот наш сновидец», — сказали они друг другу. «Убьем его, бросим в яму и скажем, будто звери его загрызли. Вот и поглядим, как сбудутся его сны». Рувим услышал и спас Иосифа. «Не надо его убивать», — сказал Рувим. «Зачем проливать кровь?

стал настоящей пустыней из-за климатических изменений, которые произошли в нашем регионе. Такие вот холмы непригодны для сельского хозяйства, но при условии достаточных осадков на них будет много зеленой травы, которая является отличной пищей для животных.

0: мы спускаемся к реке Иордан и находимся на дороге, которая ведет нас к месту крещения, месту, где был крещен Иисус. И вот отсюда очень хорошо видна топография. Если вы проследите, здесь вот равнина такая, которая когда-то была полями, и потом идет спуск к такой зеленой равнине, внутри которой сегодня находится река Иордан. Вот дорога нас ведет вниз, в то, что раньше было покрыто водой. Вот мы спускаемся буквально с пригорка в долину. И вот если бы мы перенеслись сейчас в библейские времена, прямо сейчас мы были бы под водой реки Иордан. То есть представляете, насколько широкой была река. Итак, мы спустились в русло реки Иордан. Мы сейчас находимся на высоте 386 метров под уровнем моря. И находимся на плоском участке земли, сформированном водой. Слева и справа видны берега древнего Иордана, массивной реки. В ширину здесь около километра приблизительно. То есть была очень большая река. И для того, чтобы переправиться с одного берега на другой, нужно было что-то вроде паромной переправы или лодки. И действительно, такое место здесь существовало. Оно называлось Вифавара или Бейт Авара на иврите. Дом переправщика, дом паромщика, дом лодочника. Это место отображено на карте, которая называется карта Мадабы 5 века нашей эры. Там видно название Вифавара и лодка, которая переправляет людей или грузы с одного берега на другой. Это же место упоминается в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 28 стихе. Говорится, что место, в котором крестил Иоанн, было следующее. Все это происходило в Вифаваре за Иорданом, где обычно крестил Иоанн. То есть мы как раз здесь находимся, и Иоанн был за Иорданом, то есть на том берегу, где сегодня находится королевство Иордания. А вся зона перед нами – это промышленные участки и также пограничные участки с соседним государством, поэтому здесь даже есть ограждение, колючая проволока и даже минные поля. Не везде можно здесь гулять, только в ограниченных и разрешенных зонах.
1: Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие. Только что мы побывали в местечке Вифавар, то есть место переправы, и сейчас поднялись сюда западнее на более возвышенные места. И что здесь было, и что сейчас здесь находится, Барух, расскажи, пожалуйста.
0: Ну, сейчас здесь примерно ничего, кроме вот таких вот равнин, которые вы видите вокруг, где редкие кусты есть. Но как раз Библия нам говорит, что здесь было значительно живее. В то время, вот я хочу опять-таки продолжить историю с Иоанном и прочту из Матфея 3 главы. Говорится, что в те дни в иудейской пустыне, да, а более правильно сказать, на иудейском пастбище на те дни, появляется Иоанн Креститель. Он возвещает: «Покайтесь, ведь Царство Небес уже близко». Сам Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса. Пищей ему была саранча и дикий мед. Саранча, она не любит песок, она любит поля, значит, здесь было позеленее, правильно, раз она здесь водилась. И дикий мед, значит, здесь были какие-то цветы дикие, может быть, акация цвела. И вот что, значит, он им говорит в 3 главе Матфея. Говоря о Мессии и о суде, он говорит так: «Уже лежит наготове топор у ствола деревьев, дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь». В то время учителя и фарисеи, они предлагали своим слушателям только те примеры, которые были видны в момент речи. То есть если об Иоанне говорится, что был, значит, топор для неплодовитых деревьев, значит, здесь были рощи с плодовитыми деревьями и с дикими, например, с акацией той же. Дальше говорится так: «Я крещу вас водой».

0: в знак покаяния, но тот, кто идет за мной сильнее меня, я не достоин даже сандалии его нести. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. У него в руках лопата, он провеет зерно на таку. Пшеницу соберет в закрома, а мякину сожжет в огне неугасимом. Другими словами, здесь во время Иоанна были поля злаковые, и ток был для того, чтобы отделять зерно от мякины. То есть, представляете, здесь, скорее всего, это была не пшеница, а ячмень, пожалуй, потому что все-таки сухой климат здесь. Представьте, ячменные поля, ток, плодовитые деревья. Представляете, насколько зелено здесь было и прекрасно.
1: Но это же даже тяжело представить, когда смотришь на эту пустыню.
0: Сегодня, да, сегодня это действительно вот Мидбар, это пустыня, но раньше здесь было так зелено. И эта концепция, она подтверждается даже еще в книге Иисуса Навина, что, позволь, я зачитаю. «На следующий день после празднования Пасхи они ели пищу из плодов этой земли, пресные лепешки и жареное зерно. С того дня, когда они стали есть пищу из плодов этой земли, со дня следующего за Пасхой манна уже не появлялась. С тех пор не было у израильтян манны. В тот год они питались урожаем ханаанской земли». То есть здесь, где мы находимся, в последний раз в истории Израиля падала манна на Песах, а потом это явление прекратилось. И даже при распределении 12 колен Израилевых границы проводятся. Здесь мы находимся в земле колена Вениамина. Говорится, что здесь было несколько городов, которые достались Вениамину. И город никто не построит в засушливой земле, где нет источника дохода, где нельзя прокормить. Здесь на то время был климат, позволяющий заниматься сельским хозяйством, жить и жить хорошо.
1: Ну что ж, Барух, огромное спасибо. Благодаря вот этим образным библейским картинам об этих полях, об урожаях, о том, как израильский народ кушал уже испеченный хлеб, собранный вот с этого местного урожая, и глядя вот на эту пустыню, на эти пустыри, ты на самом деле убеждаешься, что климат изменился, все изменилось здесь вокруг. Какая следующая точка нашего путешествия?
0: Отсюда мы проедем немножко дальше вдоль реки Иордан на север, для того, чтобы сличить библейские описания с реальностью, которая есть в современном Израиле.
1: Ну что ж, поехали.
0: Проехав немного на север, мы прибыли в новую точку, обзорная площадка над долиной Ахор. Она упоминается в Библии несколько раз. И я хотел бы зачитать здесь одну интересную историю, которая случилась с пророком Елисеем, который как раз стал последователем Илии, пошел в Ерихон, который мы проезжали по дороге, и отсюда направился в Бейт-Эль, находящийся справа от нас, или в русской Библии Вифиль. Оттуда Елисей пошел в Бейт-Эль. Дорога между Ерихоном и Бейт-Элем как раз идет через эту долину, поэтому мы здесь. «Когда он шел по дороге, из города выбежали мальчики и стали дразнить его. Пошел плешивый, пошел плешивый. Он обернулся, посмотрел на детей и проклял их именем Господа». Теперь Елисей был не просто человек с улицы, он был уже пророком, которого нельзя было оскорблять, иначе это оскорбление было бы также применимо и к Богу. Итак, результат. «Вышли из леса две медведицы, напали на детей и 42 мальчика, из числа которых были растерзаны. Елисей же пошел оттуда на гору Кармил, а затем вернулся в Самарию». Итак, место, через которое проходил Елисей, было здесь. И здесь, согласно библейским описаниям, был лес, в котором жили медведи. То есть, представляете, насколько зелено здесь было, насколько был другой климат, и сколько было живности, чтобы медведи могли удовлетворить свою потребность в белке. Здесь должны были жить газели, какие-то зайцы, лисы, что-то, что медведи кушают для того, чтобы выжить и еще и размножаться. То есть здесь была абсолютно зеленая зона, не такая, как сегодня. Из других описаний мы знаем, что львы жили в окрестностях Иордана, и даже история Давида об этом говорит, и много других повествований. И, в общем-то, вот как сегодня выглядит долина Ахор, и вот какой она была в прежние дни. Продвинувшись еще немного на север, мы приехали в окрестности Иордана, где произошло чудо, описанное в 4 книге Царств, 6 главе. Пророческая братья стала говорить Елисею: «Дом, где мы живем под твоим началом, тесен для нас. Пойдем к Иордану, заготовим там каждый по бревну и построим себе новое помещение, будем там жить». «Ступайте, — сказал Елисей, — сделай милость, — сказал один из них, — пойди и ты с нами, рабами твоими». «Хорошо, — отвечал Елисей, — пойдем». И пошел с ними. Они пришли на берег Иордана, стали рубить деревья. И случилось так, что когда один из них валил дерево, его топор слетел с топорища прямо в воду. «Беда, господин мой, — закричал он, — топор-то не мой, я его одолжил». «Куда он упал? — спросил человек Божий. Тот показал ему место. Человек Божий вытеснил топорище, бросил в воду на том месте, и топор всплыл. «Вынимай, — сказал тот. Он протянул руку и вытащил топор из воды». Вот такая история описана в окрестности Иордана. Но что мне интересно в этой истории, это какое обилие деревьев здесь должно было быть для того, чтобы валить деревья, делать бревна и строить дома. Основным строительным материалом в нашей земле всегда был камень. Местные деревья, такие как оливка, инжир, другие, это небольшие деревья, из которых нельзя сделать бревна для строительства жилья. Дерево импортировалось из Ливана. Вы, возможно, знаете это на примере царя Давида и Соломона, которые получали лес из Ливана, чтобы строить дома и даже Иерусалимский храм. Однако здесь окрестность Иордана была исключением. Здесь размер и вышина деревьев позволяли делать бревна и использовать их для строительства, так как это делали в Европе. Вот такой уникальный регион был. Сегодня большинство деревьев здесь – это пальмы, которые имеют искусственное орошение, и такие большие деревья, как были раньше, не растут. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на горную гряду, которая находится у меня за спиной. Это Галаадские горы. Сегодня они являются частью Иордании, но в древности в них жили евреи. Почему евреи жили не в Ханаане, а в Галааде? Об этом говорится в главе, 32 главе книги чисел. Следующее. «У потомков Рувима, потомков Гада, было очень много скота. Увидев, что область Язера и область Галаада – это хорошие пастбища для скота, потомки Гада и потомки Рувима пришли к Моисею, священнику Элиазару и вождям общины и сказали». И дальше рассказывается, как они просили дать им всю эту землю во владение, потому что у них было много овец, много коз, а горы были покрыты лесами. Вот сегодня, если вы смотрите на горы, просто камни, песок и ничего больше. В то время горы были покрыты лесами, главным образом дубравами. Низкие ветки дубов были отличной пищей для коз, которые могли дотянуться до них, а овцы кушали траву между деревьями. Поэтому вся та сторона была абсолютно зеленой. И похожее описание мы встречаем в битве между двумя армиями. Армия царя Давида и его восставшего сына Авессалома. На противоположной от нас стороне Иордана состоялась битва. В Библии описано, как Авессалом, который восстал на Давида, заехал на своем муле прямо под ветки дубов, запутался своими роскошными волосами, повис на этих ветвях и в конце концов был убит солдатами армии Давида. Все это произошло на противоположной стороне, которая сегодня совершенно обезлесена, совершенно без растительности.
1: Спасибо за интересный рассказ. А также хотелось узнать, а что здесь было в древние времена, во времена патриархов?
0: Вся эта долина была значительно более зеленая, как я упоминал, и об этом есть повествование в 13 главе «Бытие», когда Авраам и Лот расстались. Говорится, что у них было много стад, настолько, что земля не помещала их обоих. И тут говорится следующее. Авраам сказал Лоту: «Давай сделаем так, чтобы не было раздоров между нами, между твоими и моими пастухами, ведь мы с тобой родня. Вся земля перед тобой, давай разойдемся. Если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево». В то время лево называли север, а право – юг. потому что стояли лицом к солнцу, к восходу. Лот увидел, что Иорданская долина, то есть место, где мы сейчас находимся, вся, вплоть до самого Цоара, орошена водой, словно сад Господень, словно земля египетская. Это было еще до того, как Господь уничтожил Содом и Гоморру. Лот выбрал Иорданскую долину и направился на восток. Так их пути разошлись. Этот диалог состоялся примерно в районе Вифиля, Бейт-Эля, и оттуда Лот посмотрел на вот эти поля, которые были так хорошо орошены, как сад Господа, то есть как Эдемский сад. Здесь в то время, во времена Авраама, примерно в 18 веке до нашей эры, было примерно как в саду райском. Земля была крайне плодородна, было много родников. Сегодня ситуация сильно другая. А вот в то время это было просто райское место, где каждый из нас хотел бы поселиться, кроме греховных жителей той страны.
1: Ну и что нас ждет дальше в нашем путешествии?
0: Мы продвинемся еще на один шаг дальше, поднимемся на высокую гору возле горы Сартаба и посмотрим на долину с высоты птичьего полета. Мы поднялись на высокую гору, которая доминирует над Иорданской долиной приблизительно по ее центру. Когда-то эта земля принадлежала полуколену Манассии. Я хочу привлечь ваше внимание к горам, которые находятся вокруг нас. Они практически без леса. Тем не менее, в книге Иисуса Навина в 17 главе об этих горах говорится следующее. «Потомки Иосифа сказали Иисусу Навину, почему ты дал нам во владение только один надел, одну область? Нас много, ведь нас поистине благословил Господь». Иисус Навин ответил, «Если вас много, то идите в леса и расчищайте для себя место. Там, в земле Перезеев и Рефаимов, раз вам недостаточно гор Ефрема». Вот как раз эти гора, горы Ефрема. «Потомки Иосифа сказали, нам мало этих гор, а у хананеев, что живут в долинах, у них железные колесницы». Иисус Навин ответил потомкам Иосифа, племенам Ефрема и Манассии, «Вас много, вы сильны, не один только у вас надел будет». Вам будут принадлежать все эти горы. Пусть они покрыты лесом, вы его расчистите, и горы будут вашими от края до края. Представляете, жалобой большого семейства Иосифа было недостаточно земли. Хотя, если вы посмотрите на карту распределения земель между коленами, то Ефрем и Манассия получили огромные территории, одни из самых больших в Израиле. Тем не менее, они жаловались на недостаток земли, потому что горы здесь были плотно покрыты лесом. И Навин им сказал, идите в горы, рубите лес, очищайте землю и овладейте ей. Представьте себе, примерно 3200 лет назад эти горы были плотно покрыты зарослями, с дикими животными, птицами, с обильной зеленью. Сегодня картина другая. Тем не менее, мы надеемся, что однажды климат изменится, осадка в этом регионе будет снова больше, как в прежние времена, и Израиль снова станет зеленым, как сад Господень.
1: Барух, спасибо за ту историю удивительную, которую ты рассказал. И на самом деле открывается взгляд, что здесь совсем была другая природа, другая атмосфера, флора и фауна. Но хочется спросить, а в какой период времени все это происходило, такие радикальные изменения?
0: Ну, из истории, из Библии мы знаем о двух периодах. Первый, вот действительно, библейского периода, который припадал на время исхода. Ученые утверждают, что тогда были большие перемены климатов, которые принесли засуху в регион. И большие империи, такие как египетская, распались на мелкие царства. И это как раз вот время Моисея и всяких бед, которые описаны в библейских повествованиях. А вот последняя перемена климата, которая известна, случилась в 7 веке нашей эры, то есть сравнительно недавно, 1300 лет назад. Так совпало, что в этот регион тогда же пришли мусульмане, вытеснили христиан, И вместе с этим произошла перемена климата. Я не знаю, это совпадение или это взаимосвязанные вещи. Но как бы ни было, после 7 века нашей эры регион стал принимать значительно меньше дождей. Климат стал значительно суше. У нас есть города в пустыне, за Бер-Шева, еще час езды в пустыню, которые были просто оставлены жителями, потому что поменялся климат. А доходом этих городов было производство вина. То есть в свое время там жили христиане, были большие плантации виноградные. И, в общем-то, города были оставлены именно по этой причине, и жизнь в них увяла. Да, глобальные перемены климата происходят, и они имеют также влияние на местные экологические зоны и явления. Мы надеемся, что однажды это цветение пустыни придет и к нам.
1: Ну что ж, хочется поблагодарить израильского гида Баруха Керема за эту удивительную, интересную, порой кажется фантастическую картину, которую он представил. Но все это достоверно, и все это основано на Библии, и это верно. И поблагодарить тебя, Барух, мы хотим, и пожелать тебе тоже дальнейшего успешного твоего экскурсоводческого служения. И хочется на прощание сказать шалом и до новых встреч.
2: Вы слушали программу «Путеводитель по Израилю». Программа подготовлена редакцией Bible Media. До новых встреч в эфире!

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Состояние сердца. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их и сокрушит кумиры их. Книга Осии, 10 глава, 2 стих. Израиль выделил Богу место в своем сердце. Маленькое место. Они не могли предложить ему все свое сердце, потому что они решили поклоняться также и другим богам. Иисус сказал нам, что невозможно служить двум господам. Однако именно это пытаются делать многие люди. Вместо того, чтобы быть полностью преданными Богу, они ограничиваются тем, что периодически кивают ему головой. Богу недостаточно иметь только часть вашей жизни. Он не желает делить вас с другими богами. Бог желает и Бог заслуживает иметь все ваше сердце, всю вашу душу и весь ваш разум. Каково состояние вашего сердца сегодня? Отдали ли вы его полностью Богу или оно разделено? Может быть, сложно правильно оценить ваше собственное сердце, потому что, как замечает Иеремия, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Единственный способ узнать истинное состояние вашего сердца — это попросить Господа исследовать ваше сердце для вас. Что вы можете сделать, если Бог откроет вам, что ваше сердце разделено? Следуйте примеру Давида, который попросил Бога объединить его сердце. Или примите вызов Иисуса Навина, который настаивал «изберите себе ныне, кому служить, но я и дом мой будем служить Господу». Отец, помоги нам жить жизнью, посвященной Тебе. Удали от нас то, что заставляет нас предлагать Тебе разделенное сердце. Во имя Иисуса. Аминь. Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Ой, Кать, так меня начальник сейчас расстроил. Слушай, дай сигаретку, надо в себя прийти. Прикинь, я ему отчет вчера перед самым уходом на стол положила, говорю, Виктор Николаевич, вот. А он мне сегодня с утра типа, Настя, я что, должен за тобой всю неделю бегать, чтобы ты мне отчет сдала? Вообще, представляешь? Ой, сигаретку ты дай.
1: Настя, извини, у меня нет сигарет.
0: В офисе, что ли, забыла?
1: Ну, ладно. Да нет, у меня их совсем нет, я решила бросить.
0: Да ладно, разыгрывай, что ли? Слушай, я такую рекламу видела, ну знаешь, типа социальная реклама. Представь, типа пепельница, в ней вместо окурков люди корчатся. Ух, кому только такое в голову приходит, больные какие-то. Так ты что, серьезно? Ты что, ты же со школы курила?
1: Ну да, курила, а теперь бросила.
0: Ну даешь, это из-за Игоря, что ли? Да не стоит он этого. Слушай, у меня с Никитой тоже, знаешь. Ай, да ну этих мужиков, их не разберешь, сами не знают, чего хотят. Алло, дай сигаретку. И у тебя? Ты что, все сговорили, что ли? Слушай, а ты уже определилась, куда в отпуск поедешь? Я на Кипр хотела, а на прошлой неделе флюорографию делала. Врач говорит, что мне в санаторий надо. Ты представляешь? Ну нормально, я что, бабка старая, по санаториям ездить? Кать, сигаретки точно нет? А, ладно, перерыв уже все равно закончился. Пошли.
2: Свободное радио.

тихо, так тебе вас зову. Прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман. Останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: nothing but the blood of Jesus.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Некоторые, правда, предпочитают жить в иллюзорном мире с выдуманным Богом, чьи действия всегда можно объяснить на языке человеческой логики. Сталкиваясь с необъяснимым в делах Божьих, они тут же, подобно друзьям Иова, находят объяснение и живут себе дальше. Но Писание неумолимо. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Иов подтверждает: «Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Иова 37:5. Непостижимость – это следствие его морального и интеллектуального превосходства. Мы же невежественны, ограничены и ничтожны. Другими словами, непостижимость Бога – производная непреодолимой разницы между ним и нами. Эта пропасть и мешает нам во многих случаях получить ответ на вопрос «почему?» Исаия 55:8. Размышляя о Творце и его делах, разум рано или поздно будет упираться в стену таинственного, за которую творению невозможно проникнуть. И как только он пытается это сделать, тут же получается ересь. Наша обязанность в смирении признать свою ограниченность. Она вовсе не помеха в отношениях с непостижимым Богом. Господь предусмотрительно оставил нам надежного проводника, готового провести через мрачные леса необъяснимого. Этого проводника зовут вера. Она вступает в права там, где интеллект в бессилии сдается, где человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Это замечательный дар Божий, а также плод Духа, которого, кажется, не хватало бедному Соломону. И потому его мировоззрение было так уныло. Если бы, подобно ему, я мог попросить что-то у Бога, то попросил бы огромную веру, хотя я понимаю, что любовь превосходнее. Но именно веры мне лично катастрофически не хватает, когда банда почемучек берет меня за шиворот и выворачивает карманы радости. Я осознаю, что мой разум постоянно пытается проникнуть за грань дозволенного именно потому, что мне очень не хватает веры. Каждый раз, когда я стараюсь осмыслить, например, происхождение зла, я чувствую, что меня трясет, как ветхий самолетик, попавший в грозу. В поисках ответов для мнимого успокоения мой ум вторгается в аномальную зону богословских вихрей. Там, на этой недозволенной высоте, я отчетливо ощущаю, что мощности моего ума недостаточно, чтобы удержать себя в воздухе и выдержать удары молний вопросов, бьющих в мою обшивку. В этой зоне разум начинает давать сбой, чихать и барахлить, как глохнущий двигатель. Если продолжать углубляться в пределы недоступного, отвергая свою ограниченность, то неизменно теряется способность выносить правильные суждения о Боге. Для разума, вторгнувшегося в эти области тьмы, Господь перестает быть любящим, мудрым, милосердным, справедливым. Его характер, описанный им в Писании, вдруг входит в противоречие с его делами, что в принципе невозможно. Если Бог способен лгать, то никакого, даже самого больного воображения не хватит, чтобы описать леденящую кровь перспективу для всего человечества. В его поступках всегда будут непостижимые аспекты. С этим нужно просто смириться. Мне.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 и 28 стихи.
1: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

0: спасения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Сегодня мы прочитаем из Евангелия от Иоанна еще одно ободряющее место Писания. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Итак, в этих замечательных словах есть обещание Иисуса Христа и некоторые условия. Первое. Начнем с обещания. Христос говорит, что если я даю жизнь вечную, то никто не похитит. И кто получает жизнь вечную, никогда не погибнет. Обратите внимание, это высказывание стоит в утвердительной форме. Нет никаких «а может быть», «ну я попробую», «а вот если», ну и так далее. Мы должны верить в Его спасительную благодать, в Его силу и Его всемогущество. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Дорогие друзья, принять Христа – это значит быть уверенным в Его спасении. А Его Евангелие – это наше основание веры и надежды. Второе. Защита и вечная жизнь обещаны не всем, но тем, кто принадлежит Ему. Фраза «овцы мои» и есть условие вечной жизни. И, конечно же, овцы – это мы, те, кто принял Его и уверовал в Его любовь. А Христос – наш пастух и Господин. И если мы действительно Его, то мы можем это проверить. Христос говорит: «Я знаю их, и поэтому они, во-первых, слушаются моего голоса, во-вторых, идут за мной». А где и как нам услышать Его голос? Заметьте, не просто услышать, а послушаться Его голос. То есть поступать так, как Он говорит. А говорит Он много и очень четко на страницах Священного Писания. Мы так и говорим. Библия – это Слово Божие. И читая его, мы слушаем Его голос и поступаем по Его воле. По крайней мере, должны поступать по Его воле. Читаем и исполняем, слушаем Его и идем за Ним. Иаков говорит: «Будьте же исполнителями слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Радость есть всегда. Свободное радио.

Известная многими молитва Давида начинается словами «Господь мой пастырь». И это действительно лучшее начало и основание для человека. Нам нужен пастырь. Если оставить человека, предоставив его самому себе, он тут же начинает творить какую-то саморазрушающую дичь. Но если у нас будет пастух, которого мы таковым признаем, то все становится на свои места. Поэтому мое искреннее пожелание всем — обрести своего пастыря и безоговорочно подчиниться ему.

Да, кричать я буду молча, взывать из глубины души. Ко мне ты небо прикоснешься, окутав немощи мои и тьму.

Клайв Льюис. Заповедь «Будьте совершенны» — это не просто идеалистический высокопарный призыв. Это и не приказ сделать невозможное. Дело в том, что он собирается преобразовать нас в такие существа, которым по силам этот приказ. Он сказал в Библии, что мы боги, и докажет правоту своих слов. Если только мы ему позволим, мы можем помешать ему, если захотим. Он превратит самого слабого, самого недостойного из нас в бога или богиню, в ослепительное, светоносное, бессмертное существо, пульсирующее такой энергией, такой радостью, мудростью и любовью, какие мы сейчас не можем вообразить. Он превратит нас в чистое искрящееся зеркало, способное отразить в совершенном виде, хотя, конечно, в меньшем масштабе, его безграничную силу, радость и доброту. Это долгий, а то и болезненный процесс. Но именно в том, чтобы пройти его, наше назначение. Рассчитывать на меньшее нам не приходится. То, что Господь сказал, Он говорил всерьез.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа. И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Казалось бы, трудоголик. Ну, подумаешь, много человек работает. Пусть работает, если ему так нравится. Но на самом деле, шутки шутками, а вы попробуйте сформулировать, что такое трудоголизм. И вы поймете, что это вовсе не смешно и не весело. Трудоголизм – это признак психологического неблагополучия, когда человек прячется за работой. Например, из-за утраты способности полноценно общаться с окружающими и для того, чтобы уйти от собственных нерешенных внутренних проблем. В основе трудоголизма лежит ощущение собственной неполноценности и желание во что бы то ни стало эту неполноценность компенсировать. Ну а сопутствующие удовольствия – глубочайшая депрессия, переходящая в хроническую. Существует мнение, что трудоголизм закладывается в структуру личности в очень раннем детстве, и причиной тому служит мама, а точнее либо ее отсутствие, либо ее плохое отношение. У ребенка появляется иллюзия, что он может найти заменитель материнской любви и поддержки во внешних коммуникациях и во внешних отношениях. Например, в школе, в спортивной секции. Подросток начинает концентрировать всю свою жизненную энергию в одной точке, лишь бы получить внимание благодаря выдающимся успехам и достижениям. Обычно эти дети на самом деле не отличаются особым даром, но достигают результата зубрежкой. В результате при получении ощутимых успехов такой способ поведения и образ мысли успешно закрепляется и является ведущим тогда уже во всех областях жизни человека. Интересен тот факт, что при достижении выдающихся результатов в выбранной профессии и, наоборот, при полном крахе карьеры человек, он же трудоголик, испытывает примерно одинаковые ощущения. Человек оказывается одинаково не готов к тому, что высвобождается время и появляется переизбыток жизненной энергии. Вот и получается, для трудоголика важен процесс и даже больше, чем результат. Ведь выйдя на определенный уровень, работа уже не требует больших усилий и вложений. И в результате человек снова чувствует пустоту и бессмысленность всего того, что он делал, обесценивает полученные результаты и старается найти новую идею фикс. Все для того, чтобы ощущать себя нужным и любимым. Основным последствием трудоголизма является зависимость. И это сродни и алкогольной, и наркотической зависимости, когда человек уже не может существовать без определенных стимуляторов. Так что если вы человек-машина, человек-график и человек-работа, не спешите гордиться. Гордиться, возможно, нечем.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: святые библейские стихи.
1: «И возовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Книга Иеремия, 29 глава, 12 стих.
0: Глоток, глоток живой воды. Живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус рассказал такую притчу. У одного человека посажена была в винограднике смоковница. Он пришел туда и стал искать на ней плодов, но не нашел. И тогда он сказал виноградарю: «Вот уже 3 года прихожу я сюда, и все еще на этой смоковнице плодов, а их нет. Сруби ее. Зачем она землю занимает?» Но тот сказал ему в ответ: «Хозяин, оставь ее еще на год. Я окопаю ее, унавожу землю. Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет, тогда срубишь».

0: Вот это да! Глазам не верю, а! Как это такое может быть вообще?
1: Добрый день, проходите, не задерживайтесь у прохода.
0: Ребят, а кто-нибудь еще вызвал?
1: Нет, уцелевших нет.
2: Вы хотите сказать «нет» помимо меня?
1: Я хочу сказать «уцелевших нет».
2: А я? Я ведь только что это, без единой царапины. Нет, только не говорите, что я...
1: Вы умерли.
2: Я
1: Вот возьмите.
2: Что это? Что за брошюрка?
1: Здесь все о вашей награде на небесах.
2: О моей награде? А ну-ка посмотрим, что тут у нас. Бассейн. А, отлично. Пожалуй, прямо сейчас пойду и освежусь.
1: К сожалению, бассейн закрыт на профилактические работы до завтра.
2: Ну что ж, не беда, переживем как-нибудь денек. А я пока вот... О, в теннис могу поиграть.
1: К сожалению, теннисные корты закрыты до завтра.
2: Что, все что ли?
1: Все.
2: Ну что ж, в таком случае я забираю свою награду и иду обустраиваться в свою обитель.
1: Простите, но ваша обитель не готова до завтра.
2: И как я полагаю забрать свою награду, я тоже не смогу до завтра.
1: Верно.
2: Да что ж такое? У вас тут всех так принимают?
1: Всех.
2: Всем, вот всем вновь прибывшим вы вручаете вот эту брошюрку?
1: Вот именно.
2: И все должны ждать до завтра?
1: Да.
2: А почему?
1: Ну потому что вы просто получаете...

0: получаете то, что выбрали сами.
1: Ну, живя на земле, вы знали о Христе. Но решение о покаянии вы всегда оставляли до завтра.
0: Стойте! Не уходите! Дайте мне еще один шанс!
1: Давайте поговорим об этом, скажем,

0: путы привычек обычно слишком слабы, чтобы их ощутить, пока они не станут слишком крепки, чтобы их разорвать. Сэмюэл Джонсон, английский литературный критик.
1: Свободное

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: «Хлеб наш насущный». Преображение. Тани и Мадупи выросли в Нигерии, а в 1970-х отправились в Великобританию учиться. Будучи сами преображены Божьей благодатью, они все же не могли представить, что Господь преобразит через них одну из самых разобщенных и обездоленных общин Англии – Энфилд в Ливерпуле. Тани и Мадупи Амидей просто и искренне искали Бога и служили людям. Они работали в церкви и участвовали во многих общественных проектах. И через них Бог преобразил жизнь множества людей. Манасия также оказал огромное влияние на общество. Сначала это влияние было злым, потом добрым. Он взошел на престол в 12 лет и увел народ от Бога на многие годы. Люди совершенно перестали обращать внимание на Божьи предупреждения. Поэтому Господь допустил, чтобы Манасию взяли в плен и увели в Вавилон. В тесных обстоятельствах царь смирился и воззвал к Богу, который услышал его молитву и вернул на царствование. После этого Манасия восстановил городские стены и избавился от чужеземных богов. Он восстановил жертвенник Господень и сказал иудеям, чтобы они служили Господу, Богу Израилеву. Люди увидели радикальную перемену в Манасии, и многие из них также испытали преображение. Будем искать Бога, и пусть Он преобразит нас, а через нас и окружающих людей. Небесный Отец, изменяй нашу жизнь, чтобы Ты мог использовать нас и преображать других.
1: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Христос. Есть на небо дорога одна, и Христос говорит: «Я есмь путь». От креста эта тропка видна и возносит в небесную глубь. В жизни так заблудиться легко, ложь над миром мятежным царит. Но Христос не погиб, чтоб никто, и «Я есмь истина» всем говорит. Жизнь и смерть, всех волнует вопрос, что же там, за чертой бытия? Предлагает всем вечность Христос, утверждая: жизнь вечная, я. В неге роскоши тонут тела, а душа голодна и болит, и как птица все ищет зерна. «Я хлеб жизни», Христос говорит. Мир во зле, и в людской суете зло заносит над миром свой меч, беззаконие творя в темноте. «Я свет миру», Христова к нам речь. Царство Божье, любовь где и свет? Как попасть с земной мерою мир? Кто заблудшей душе даст ответ? И Христос говорит: «Я есмь дверь». В нем нам Божья дана благодать. Грех людей на кресте Он понес и воскрес, чтобы нас оправдать. Он Спаситель, Господь наш Христос.
1: Надежда есть всегда.

История христианских гимнов. «От погибели спасла меня милость Божия». О создании этого гимна вспоминает его автор, поэтесса Анна Вельк. Обычно стихи или песенные тексты вынашиваешь в себе, размышляя на определенную тему, пока чувствуешь, как вырисовываются ее контуры. Мысли обретают слова, а слова ложатся в строки. А порой стих приходит, как внезапный слепой дождик. Так было и с песней «От погибели спасла». Я шла домой с вечернего богослужения. Было уже поздно, темно. Мне нужно было пройти через речку, протекающую через наш городок. Помню, как я шла по мосту, а в сердце была радость от сознания того, что я не одна, что со мною Господь. И благодарила Его за это тихой молитвой, не заметив, как запела. Это милость Божья. Так и шла я, напевая куплет за куплетом. Дома мне осталось только записать готовый текст. Моя дочь потом помогла мне выровнять мелодию, и песня была готова. «У этой песни есть и другая мелодия», — говорит Анна Вельк. «Она родилась где-то в тюрьме, у заключенного, сердце которого этими строками коснулся Господь. Эту мелодию поют часто в тюрьмах и реабилитационных центрах. Эта вторая мелодия тоже очень полюбилась».

0: Притчи Соломона.
1: Ловушка для человека – поспешно посвящать что-либо Богу и только после обдумывать свой обет.

0: приглашаю вас совершить путешествие. Что мы знаем о тех местах, где апостолы начинали свою проповедь? Как сложилась жизнь в этих общинах в последующие века и тысячелетия? И как верующие повлияли на окружавшие их земли и страны? Обо всем этом мы с вами и узнаем. Путешествие с апостолами. Здравствуйте! Мы продолжаем наше путешествие по книге «Деяний» и следам первых апостолов. Побывав в Иерусалиме, отправляемся дальше. Следующим пунктом назначения в нашем пути будет древний город Газа. Мы знаем, что в первые годы существования церкви деятельность христиан была сосредоточена вокруг Иерусалимского храма, ведь христиане не чувствовали себя отдельной религией, они существовали внутри иудаизма. Но все изменилось после гибели Стефана, когда из-за угрозы преследований верующие были вынуждены бежать из Иерусалима.
1: Библейское свидетельство.
2: С того дня в Иерусалиме начались сильные гонения на церковь. Все, кроме апостолов, разбежались поселением Иудеи и Самарии. И вот те, что бежали, разошлись по всей стране, возвещая радостную весть. Ангел Господень сказал Филиппу: «Собирайся и в полдень будь на дороге, что ведет из Иерусалима в Газу. Теперь эта дорога заброшена». Филипп собрался и пошел. В это время возвращался домой евнух Эфиоп, сановник эфиопской Кандаки, то есть царицы, ведавшие всей ее казной. И оба они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп его крестил. А когда они вышли из воды, Филипп был унесен Духом Господним.
1: История по местной церкви.
0: Итак, мы узнали, что вследствие проповеди апостола Филиппа, одного из апостолов от 70, в Газе появилось христианство. Однако первым епископом Газы стал не Филипп, а Филимон, также апостол от 70, и адресат Павлова послания к Филимону. Во времена римских гонений христианство оставалось в Газе на полуподпольном положении. Однако в пригороде-порте Газы, Маюме, было так много христиан, что император Константин даже отделил его от полуязыческой Газы и назвал Констанцией. Впоследствии она вновь была подчинена Газе. Дальнейшими успехами христианство здесь было обязано распространению монашества в окрестностях Газы, трудами святого Илариона Великого, сподвижника, основателя монашества Антония Великого, а также неутомимой деятельности святого Порфирия, епископа Газского, добившегося у императора Аркадия эдикта о разрушении всех языческих храмов. Это не обошлось без бунта язычников и даже временного бегства самого епископа. Позже Газа стала центром интеллектуальной жизни. Здесь стали процветать риторика, философия и поэзия с христианским направлением. В 634 году Газа была завоевана арабами и вошла в арабский халифат, после чего быстро превратилась в центр исламского права. После того, как крестоносцы основали на Святой Земле свои государства, король Балдуин III построил в Газе замок тамплиеров, уничтоженный впоследствии Саладином. В 1239 и 1244 годах Газа стала местом поражений для крестоносцев. Но и после уничтожения Иерусалимского королевства паломничество в Святую Землю продолжалось. Наплыв паломников составлял благосостояние Газы, стоявшей на пути в Иерусалим. За Газой начиналась пустыня, и здесь европейские христиане отдыхали и запасались провизией. Кстати, интересный факт. В 1260 году Газа подверглась разграблению со стороны монгольских войск, которые под предводительством Хулагу хана, внука Чингисхана, дошли до этой самой южной точки завоевания монголов. Но не обосновались здесь, а отошли обратно. После этого набега Газа восстановилась. Путешественники 15 века отмечали, что Газа – это процветающий город вдвое больше Иерусалима. В мамлюкскую эпоху здесь сохранялась христианская община, возглавлявшаяся митрополитом. Русский паломник, купец Василий, в 1465 году отмечал многочисленность местных христиан и упоминал городскую церковь Пречистой Богородицы. После османского завоевания Палестины в 1516 году источники фиксируют быстрый рост населения Газы. веротерпимая политика местных пашей и защита от бедуинских набегов привлекли в Газу множество христиан из-за Иордании и Южной Палестины. Христианская община города составляла в то время около 25% от всего населения. Газа даже превышала Иерусалим по численности христиан. Однако в дальнейшем христианская община Газы быстро сократилась. По состоянию на 1838 год в епархии Газы было всего лишь 150 христианских семейств, при общей численности населения Газы в 15 тысяч человек. Османской Газа оставалась до 1917 года, после чего перешла под британский мандат в Палестине. А в результате раздела Палестины 1947 года вошла в состав палестинского арабского государства. Сейчас эта территория контролируется Хамас, признанной в ряде стран террористической организацией.
1: Архитектурные памятники.
0: Основанная в глубокой древности, около 3000 года до нашей эры, Газа является одним из древнейших городов мира. Вместе с Ашкелоном, Ашдодом, Екроном и Гефом Газа составляла Пятиградие. Здесь располагался языческий храм Дагона. Согласно книге Судей, Газа была местом, где Самсон был заключен филистимлянами в темницу и встретил свою смерть. Также, по преданию, именно здесь отдыхало святое семейство на своем пути бегства в Египет. Тем не менее, археологических материалов, найденных в Газе, немного. В 10 километрах южнее Газы открыты два здания и хранилище персидского периода. Газа византийского периода представлена в Мадабе. Это часть городской стены, план дома римского типа, ворота, большой форум в центре, маленькая сводчатая постройка, театр и церковь. Дома в Газе строили из сырца, с плоскими кровлями и ставили плотно один к другому, что позволяло использовать крыши в случае опасности. Древнейшие сохранившиеся церкви в Газе – это церковь святой Ирины первой половины IV века, святой Евдоксии, освящена в 407 году, а также три церкви VI века. В Майюме найден также большой, хорошо сохранившийся мозаичный пол синагоги размером 30 на 26 метров, разделенный рядами колонн на три нефа. Раскопаны также производственные сооружения, частные дома и укрепления у моря. С кладбища близ Майюмы происходят камни с христианскими эпитафиями и другими надписями. Археологический музей Газы был открыт осенью 2008 года. В нем представлены экспонаты, найденные на территории Газы в разное время. Экспозиция состоит из 350 артефактов – монет, колонн, изделий из стекла, керамики римского, византийского и исламского периодов, а также времен крестовых походов. Однако, по указанию правительства сектора Газа во главе с представителями Хамас, из экспозиции были изъяты некоторые объекты, которые, по их мнению, не могут быть публично показаны по законам шариата.
1: А что сейчас?
0: На сегодняшний день в Газе проживают около 3500 христиан, большую часть из которых составляют палестинцы. Христианское население представлено здесь главным образом греко-православными, католиками и баптистами. Христианская община Газы сконцентрирована в Старом городе и районах, прилегающих к трем основным церквям – Православной церкви Святого Порфирия, католическому приходу Святой Семьи на улице Зайтун, а также англиканской часовне арабской евангелической больницы Аль-Ахтли Аль-Араби. Баптистская церковь Газы – единственная в городе евангельская церковь. Она находится недалеко от законодательного совета – здания парламента. Перепись показала, что 40% христианской общины работает в медицинском, образовательном, инженерном и юридическом секторах. Кроме того, церкви в Газе известны своими гуманитарными и образовательными программами. Например, школа Латинского патриархата вот уже почти 150 лет предлагает жителям помощь в виде медикаментов, социальных и образовательных услуг вне зависимости от их вероисповедания. Но не все так безоблачно с положением христиан в Газе. В октябре 2007 года Рами Айят, активный член баптистской общины и директор единственного христианского книжного магазина в секторе Газа, после получения угроз был убит мусульманскими экстремистами, а его книжный магазин был сожжен. Перспективы у христианских общин Газы достаточно туманные. Тем не менее, мировое христианское сообщество всегда может поддержать местных христиан молитвой. Благую весть об Иисусе Христе ничто не может уничтожить. Вот и закончилось наше небольшое путешествие по следам первых апостолов. Если вы хотите продолжения наших путешествий или хотите, чтобы наши путешествия приобрели видеоформат, вы можете поддержать наше начинание. Напишите нам об этом в соцсетях и не забудьте поделиться выпуском. С вами была Катя Ватуля. Путешествие с апостолами.
3: Уютный вечер на свободном радио.
4: Из багажа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
2: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
1: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
2: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
1: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
2: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты».
1: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
2: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
1: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
2: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
1: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
3: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
1: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
3: «Рави! Рави!»
1: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
2: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
1: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них.
4: Уютный вечер на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Помилование. К императору Наполеону пришла мать одного солдата, осужденного им на смерть, и просила о помиловании. «Он осужден по справедливости», — сурово сказал император.
1: «Да, ваше величество, но я пришла просить не справедливости, а милости».
0: «Ваш сын не заслужил милости».
1: «Государь», — тихо сказала мать, — «милость не заслуживается, милость оказывают, поэтому я и прошу о помиловании».
0: Эти слова глубоко тронули сердце Наполеона, и преступник был прощен. Исходя из библейских стандартов, мы все виновны пред Господом и не заслуживаем ничего, кроме наказания. Надеяться можно только на Божью милость. Но чтобы ее получить, нужно в смирении обратиться к Богу. Вот как эта женщина из прочитанной истории обратилась в смирении к императору. И слова нашей молитвы могут быть примерно такими. «Господи, я знаю, что заслужил Твой гнев и суд. Я грешник, достойный ада. И мне никак не искупить своей вины. Но Библия говорит, что Твой святой Сын Иисус Христос взял мои грехи на Себя. Вместо меня Он понес наказание. И потому я надеюсь на Твою милость. Прости меня, очисти и измени. Помилуй меня ради Христа, моего Спасителя».
2: Уютный вечер на свободном радио.

Макс Лукада. Гордость и стыд. Вы бы никогда не подумали, что они брат и сестра. Они кажутся такими разными. Гордость выпячивает грудь, стыд опускает голову. Гордость хвалится, стыд прячется. Гордость старается быть заметной. Стыд пытается, чтобы его избегали. Но не обманывайтесь, у этих эмоций один родитель. И эти эмоции обладают одинаковым влиянием. Они удерживают вас от вашего отца. Гордость говорит: «Ты слишком хорош для него». Стыд говорит: «Ты слишком плохой для него». Гордость уводит вас прочь. Стыд держит вас в отдалении. Если падению предшествует гордость, то стыд не дает вам подняться после падения.

Господь.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Верующие нередко говорят о том, что Бог им что-то сказал. Но как это происходит на практике? Вряд ли повсеместно встречается громогласное повеление с неба, сопровождаемое раскатами грома, иначе бы это наверняка просочилось в СМИ. Английский классик Клайв Стейплс-Льюис писал, что Бог говорит с нами тихо, доставляя нам радость, беседует с нами голосом совести и кричит, допуская страдания. И действительно, люди, желающие услышать его, обращаются к Священному Писанию и находят Слово Бога там. Те, кто не очень-то жалуют Библию, могут встретиться с его серьезным предупреждением в трудных жизненных обстоятельствах, а до кого-то Богу не достучаться без серьезной болезни или горя. Все индивидуально, и нет никаких формул, но если мы остановимся и прислушаемся, мы обязательно увидим его подсказку. Главное тут помнить о том, что разговор — это диалог, а не монолог. Нет смысла жаловаться на молчание Бога, если мы не обращаем никакого внимания на его слова. Возможно, мы заняты лишь собой. Возможно, просто не готовы к переменам, которые повлечет за собой исполнение Божьей воли. А может, просто отказываемся слушать, продолжая вываливать в молитвах список своих просьб. Если мы не приложим усилий и не помолчим, у нас не получится разговора с Творцом. А уж что действительно стоит внимания, так это слова Бога, обращенные к нам.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Смотрите, братья мои, чтобы у вас, верующих в прославленного Господа нашего Иисуса Христа, не было пристрастного отношения к людям. Предположим, придет на ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии и придет бедняк в замызганной одежде. Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в роскошной одежде, и скажете: «Садись сюда, здесь хорошее место», а бедняку скажете: «А ты стань там или сядь на пол у моих ног». Разве вы тем самым уже не провели различия между братьями и не стали судьями неправедными?
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Александр Богомолов из города Орда.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Уверовал я во Христа благодаря моей семье. У меня как бы такая немного история крутая, необычная. Вот, я как бы приемный ребенок в семье. И я познакомился с Христом именно в семье. И я верил во Христа благодаря примеру моей семьи. То, что я видел, то, какую любовью меня любили мои родители приемные. Откуда у них было столько любви, я задался этим вопросом. И это меня наткнуло на то, кто такой Христос. И в процессе я уверовал и начал жить христианской жизнью.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Моя вера действенна и помогает мне в каких-то трудных ситуациях, в решении определенных вопросов в своей жизни. Благодаря моей вере есть определенные ориентиры, которые уберегают от плохих последствий, так сказать. Моя вера дает мне какой-то более уверенности. Сейчас очень многие молодые люди страдают депрессией, одиночеством. Я, честно говоря, в своей жизни никогда такого не переживал. Возможно, может быть, были такие моменты, но я всегда прибегал к Писанию, всегда прибегал к Богу. Это все обходило, я в этом находил свое счастье.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Да, есть любимый, я который всегда себя подтверждаю. Это «Начало мудрости сра Господень, познание святого разума». Он меня мотивирует расти в мудрости, расти в Боге, больше познавать, больше развиваться, понимая, что нет предела.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Я думаю, христианство – это ограничение, благодаря которой есть свобода. Христианство дает определенные ограничения для нашего счастья. Мы понимаем то, что мы имеем определенные запреты в какой-то степени, можем себе что-то не позволять, но то, что мы себе не позволяем, оно как раз-таки дает нам свободу, от которой мы счастливы. Если соблюдая их, ты просто проживешь классную, счастливую жизнь, и смотря назад, ты будешь понимать то, что ты прожил ее не зря.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Давид в молитве провозглашает, что Бог, как добрый пастух, заботится о самом главном для человека. Покоит на злачных пажитях, а значит, дает насущное, водит к тихим водам, а значит, заботится о безопасности, и самое главное, направляет наши стопы, то есть наши пути, в нужную сторону. Любопытно, что первые два Божьих обетования приживаются в нашем сердце быстрее и проще, но духовный опыт подсказывает, что чаще всего все три этих пункта существуют рядышком.
1: Свободные.

смотрю в себя, на сердце свою

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Нашел человек зарытое в поле сокровище, снова его закопал, и на радостях идет, все продает, что имел, и покупает то поле. Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину. Пошел, продал все, что имел, и купил ее.
3: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Наши крошечные амбиции заслоняют нам наши огромные владения. Александр Круглов, русский писатель.
1: Свободное радио.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Не я ли? Тебя смогу опять предать, идя тернистыми путями, и не себя тебя распять. Не я ли, Господи, Иудой, предстану вдруг перед тобой, и радостно служить я буду мамоне, преданной душой. Не я ли, Господи, беспечно от благодати отпаду и в этой жизни быстротечной, свернув, не за тобой пойду. Не я ли, Господи, прощенный, грех буду снова избирать? Не я ли, Господи, прельщенный, лишь стану своего искать? Не я ли, Господи, отраду в земном, а не в тебе найду? Не я ли судьёю стану брату, к нему на помощь не приду? Самоуверенным и гордым, поставив я на пьедестал и к жертвенной любви негодным, не я ли стану вдруг? Не я ли? Не я ли, Господи? Не я ли? Дай мне об этом вспоминать, чтоб среди жизненных реалий мне от тебя не отступать.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Осталась одна минута.
1: Время просто летит.
2: Отец, спасибо, что приезжаешь ко мне.
1: Да что ты? Я всегда с нетерпением жду, когда смогу увидеть тебя в следующий раз.
2: Да, но ведь тебе до тюрьмы 6 часов ехать.
1: Но ведь ты мой сын. Я хочу приезжать к тебе.
0: Не прикасаться друг к другу.
1: Извините, сержант.
2: Отец, ты знаешь, я тут думал на днях. Ты всегда заботился обо мне. Ты всегда был рядом. А я...
0: Время свидания истекло.
2: Я должен идти.
1: Держись. Скоро я смогу забрать тебя домой.
0: Я сказал, время истекло.
1: До встречи, сын.
0: Отец, руки за голову. Я давно хотел сказать. Прости меня.
3: Что бы вы ни совершили в жизни, знайте, на небесах у вас есть отец, который любит вас и ждет, когда вы услышите его голос.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем!

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: 100 нескучных историй. Бедный богач. Во времена Великой депрессии в Америке жил один человек по фамилии Йец, у которого был большой участок земли в Техасе. На нем он разводил овец. Дела шли плохо. Прибыли от ранчо было совсем мало, а налоги приходилось платить. Земля была скудная, денег же для перемены места у Йеца не было. И вот, когда удрученный фермер был уже на грани банкротства, в голову ему пришла одна судьбоносная мысль. А вдруг под его землей есть залежи нефти? Йец пригласил людей из нефтяной компании, которые пробурили пробную скважину на его участке. Каково же было их всеобщее изумление, когда нефть мощным фонтаном хлынула из земли. Другие скважины, пробуренные поблизости, также обнаружили крупные месторождения нефти. Казалось, что нефть была повсюду на земле бедняка Йеца. Вскоре добывалось до нескольких тысяч тонн нефти в день. Это месторождение оказалось на то время самым крупным месторождением нефти в Северной Америке. Йец, который до того момента не знал, как обеспечить свою семью хотя бы на день, стал за одну ночь миллионером. Самое же удивительное в том, что он всегда владел этими несметными богатствами, да только не знал об этом. Не будем, однако, завидовать Йецу, потому что каждый из нас куда богаче его. Только не каждый об этом знает. Наше богатство в Боге. Знаете, когда человек впервые для себя открывает величие Бога, богатство христианского наследия, мудрость Библии, полноту жизни во Христе, то, как правило, человек себя корит. Но почему же я раньше всего этого не знал? Не знал Божьей любви, радости жизни в гармонии с Богом. Ведь это все было так близко. Церковь за углом, Библия на полке лежит. Бог всегда был рядом. И мы сожалеем, как же жаль, что только теперь мы воспользовались всем вот этим богатством, которое уже давно нам принадлежало. Друзья, нам просто нужно сделать первый шаг навстречу к Богу. Попробовать помолиться. Начать искренне, всей душой Его искать. И тогда наши глаза откроются, и мы увидим, сколько всего прекрасного мы упускали, и как на самом деле богата и полна жизнь с Богом. В Библии сказано, что Господь желает открыть людям глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Новый Завет, Деяния святых апостолов, 26 глава.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Борьба с Богом. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Книга Осии, 12 глава, 3 и 4 стихи. Как может человек бороться с Богом или с ангелом и превозмочь? Это кажется невозможным, однако Осия говорит нам, что это случилось, и объяснение дано в конце предложения. Иаков плакал и умолял его. Другими словами, Иаков сказал: «Пожалуйста, не уходи, не благословив меня». Поединок Иакова имел место ночью, накануне того дня, когда он должен был встретиться со своим братом Исавом, который шел с 400 людьми. Никакие хитрости и коварства не спасли бы его на этот раз. Иаков знал, что у него нет выхода, и поэтому он боролся с ангелом, хватался за него и просил о благословении. Пришло время подчиниться и плакать перед Господом. Иногда я вижу людей, борющихся с Богом, и мне интересно, что потребуется для того, чтобы привести их на колени. В случае с Иаковом это была травма. Когда он больше не мог бегать и не мог хитрить, не мог больше выкручиваться из ситуаций, в которых оказывался, он, наконец, подчинил себя Богу. Может быть, вы оказались в положении Иакова, когда вы просто не знаете, что вы будете делать дальше. Когда вы наконец-то подошли к концу своих собственных сил, и вы подчиняете себя Господу, в этот момент вы начинаете обнаруживать Божью силу, работающую в вашей жизни. Отец, мы видим, что победа приходит, когда мы подчиняемся Тебе. Повреди нам, Господь, если это потребуется, для того, чтобы привести нас в полное подчинение Тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Выдержка из второго письма Петра.
1: «Однако так же, как в народе Израиля бывали лжепророки, и среди вас будут лженаставники. Им удастся внедрить свои ложные учения, ведущие к погибели. Они откажутся от владыки, выкупившего их на свободу, и навлекут на себя скорую погибель. Многие будут подражать их мерзости, и этим дадут повод хулить путь истины. Это ненасытные люди, они с помощью хитроумных басен на вас хорошо наживутся. Но приговор им вынесен давно, он не замедлит и не дремлет их погибель».

0: огня.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Мы живем в социуме и имеем способность слышать. И часто то, что мы слышим, становится нашими убеждениями. Мир сегодня наполнен информацией, и не всегда мы способны отсекать ненужное, а тем более иметь правильный ориентир. Как часто я слышу, что мнение либо убеждение людей ориентировано на источники сомнительного происхождения. А бывает и до смешного. Так сказали по телевизору. Ничего плохого не могу сказать, так как не смотрю его, просто даже некогда. Но человек всегда ориентируется на что-то. Для меня, как для автолюбителя, зная правила и знаки движения, не проблема ехать за рулем в другой стране. Я просто их соблюдаю, потому что я знаю их. И это дает мне безопасность и возможность быть участником движения независимо, что я даже не знаю их языка. И как замечательно, что Бог именно в Слове оставил нам ориентиры, примеры, уроки для жизни, которые дают нам защищенность и руководство. Но самое главное, это тот голос принадлежит Богу. Это живое общение к нам посредством Слова. Псалом 118:105 написано: «Слово Твое – светильник ноги моей, свет стезе моей». Слово, как руководство, показывает, как поступать для каждой жизненной ситуации. И знание слова всегда покажет правильный ориентир. У слова есть две хорошие способности. Слово служит ориентиром, удерживающимся от падения, и становится внутренним светом, дающим возможность иметь способность видеть как бы подводные камни. Свет стезе говорит о том, что у Бога есть видение всей нашей жизни, направляя и помогая не сбиться с пути к вечному спасению. В древности люди ночью передвигались светильником, либо привязывали их к ногам или опускали низко, чтобы не споткнуться. Не все, что мы слышим, может быть нам полезно, а порой что-то лежит под поверхностью, оно не видно, и Бог и здесь предусмотрел. Часто наши проблемы от незнания либо несоблюдения, и Бог дал слово, через которое мы можем иметь общение с Ним. А так как это настоящее общение, оно подразумевает не просто соблюдение свода правил, а реальные советы, наставления, предостережения, выходы и обетования. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус разговаривал с народом, его мать и братья стояли перед домом. Они хотели с ним поговорить. Какой-то человек сказал ему: «Там на улице твои мать и братья хотят с тобой поговорить». «Кто моя мать и кто мои братья?» Ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейской археологии. В 2020 году не было недостатка в новостях библейской археологии, несмотря на ограничения из-за COVID-19, которые отменили почти все запланированные в Израиле раскопки. Тем не менее, в соседних с Израилем странах был сделан ряд важных открытий. Например, в северном Курдистане, в Ираке, на скалах вдоль искусственного канала итальянские и курдские археологи обнаружили 7-метровые, выбитые в камни, изображения ассирийского царя в окружении 7 богов, стоящих на спинах священных животных. Ученые сделали вывод, что здесь изображен царь Саргон II, правивший с 722 по 705 год до нашей эры и завоевавший Северное царство Израиля, о чем мы читаем в 4 книге царств. Скорее всего, канал, где был найден рельеф, был вырыт израильтянами, порабощенными Саргоном II. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Наш сайт свободная.медиа.

рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лицах сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою очиса. Злодейство землю потрясает, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы, подобно так падете, как с древ увядший лист падет. И вы, подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых и будь един царем земли.

0: Притчи Соломона.
1: Не передвигай древние межи, не посягай на поля сирот, потому что защитник их крепок, он вступится в дело их против тебя.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Всем нам хочется, чтобы наши труды были оценены по достоинству, правда? Привет, друзья, с вами Катя. Писание говорит нам: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Христу». Конечно, хочется, чтобы твои усилия заметили люди, но гораздо важнее, чтобы их заметил Бог. Ну, а Он-то точно все замечает. Так что в Его воздаянии можно быть уверенным. Мы это на Свободном радио точно знаем.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Новая музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Сергей Набойченко, я являюсь старшим пресвитером Калужской области.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: В свое время, когда в 90-е годы началась такая волна богоискания в стране, я, как и все молодые люди, которые были ищущими, старался для себя поделить, в чем смысл нашего бытия, существования. И вы знаете, как человек, который увлекался наукой, прошел очень многое, в свое время читал много, и это была и фантастика, и иногда научная, иногда не очень научная. Но в целом, главным таким отправным моментом моей жизни стало знакомство с Писанием, с Евангелием. Я начал читать Новый Завет после полугода моего такого глубокого изучения и размышления над Словом Божьим. Я понял, что основной смысл жизни – это Христос. И жизнь в Нем, и жизнь с Ним – это не только самореализация, это вообще реализация любого человека, потенциала, который Бог, Создатель, вложил в каждого из нас. И вот с того момента я заключил завет с Богом и двигаюсь в этом направлении, не жалея ни одного мгновения своей жизни, что Бог меня благословляет на этом пути.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Каждый день, каждое мгновение жизни я понимаю, что мы им, Господом нашим, живем и движемся, и существуем. И всякое мгновение жизни, всякое решение жизненное, которое принимаю, я стараюсь делать в контакте, в общении с Господом. И это не только помощь, это придает и уверенность, и основание для каждого последующего моего жизненного шага. И Бог благословил это и в семье, в личной жизни, и в служении в церковном, и в работе моей, и в реализации тех даров, которые мне Господь и каждому человеку дает.
0: Твой любимый библейский стих.
1: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся.

0: новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 17 июня 362 года римский император Флавий Клавдий Юлиан, вошедший в историю под прозвищем «Отступник», издал эдикт, запрещавший христианам преподавать в школах. Юлиан был племянником равноапостольного императора Константина Великого. Он восшел на трон после него и с юных лет был приверженцем греческой философии. А став государем, решил избавиться от влияния христианства. Понимая, что язычество требует обновления в соответствии с духом времени, Юлиан решил преобразовать его и улучшить, чтобы создать силу, которая могла бы вступить в борьбу с христианской церковью. Новому культу он присвоил многие черты христианской организации. Языческое духовенство организовывалось по образцу иерархии христианской церкви. Убранство храмов Юпитера и Юноны было похоже на христианское. Подобно христианским священникам, служители нового культа должны были читать мирянам проповеди, то есть рассказывать о тайнах эллинской мудрости. От жрецов требовалась безупречная жизнь, поощрялась благотворительность. Результатом антихристианской политики Юлиана стал знаменитый «Школьный эдикт», изданный 17 июня 362 года и запрещавший христианам обучать молодежь риторике и грамматике, если они не перейдут к почитанию языческих богов. Негласно же верующим в Христа было запрещено и учиться, раз они не могли в силу своих религиозных убеждений посещать языческие школы. Когда Юлиану было 30 с небольшим лет, он погиб в битве с персами, а его преемник сразу же отверг его идеологию. Покойного императора предали осуждению и наградили прозвищем «Отступника».
3: След в истории.